зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходном, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше всех.

Когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною. И, в общем-то, уже не ждал. Хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя. Я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя.

застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Капли с твоего лица ищут покой в асфальте.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефа.

жизнь как яркое мгновенье. Вот и все, безумный вечер.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Расскажу-ка я вам о казусе, который произошел в 1964 году. Советский Союз налаживал отношения с Японией, и, как водится, обмен шел по всем фронтам. Не обошло это и музыку. Лучшие коллективы ездили туда-сюда. На «Мелодии» — это фирма грамзаписи, главная в Советском Союзе — выпустили диск «Музыкальный калейдоскоп» с японскими песнями. И что же? И наши решили не ударить в грязь лицом и спеть перед делегацией матерей Японии. А кто будет петь? Детский хор. Там 60-летние девочки и мальчики в пионерских галстучках решили спеть песню «Коино Бакансю» на языке басё и акутагавы. «Твоего поцелуя достаточно, чтобы заставить меня вздыхать. И сердце девичье сладко грезит о любви. Золотистое марево над горящим песком. Давай ласкаться обнаженными телами, словно

шокирует ли кого в эпоху хентая и аниме, что дети могут ласкаться обнаженными телами, меры были приняты. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал правильные слова, и в 65-м году появилось «У моря синего моря» дуэт «The Peanuts», сестры-близняшки Ито Хидео и Ито Цукако. Они открыли миру целое направление японской поп-культуры. Женские дуэты с очень похожими голосами создавали вибрато, своеобразное, что создавало волшебство. Голоса сливались, переливались, создавая необычайную глубину и красоту вокальных партий.

The Peanuts появились в 1959 году. Сначала исполняли чужие песни, но к 61 году для них стали писать самые разные японские композиторы. Они снимались в кино, в 19 фильмах, кстати, обе. Самые интересные – это про Годзиллу и Мотру. Зацените, три части, они там феи играют. Вели более 10 лет популярное шоу на телевидении «Праздник мыльных пузырей». Скатались в Европу, подружились с немецкой певицей Катриной Валенте и записали два альбома немецких песен на немецком языке. Японки поют на языке Рамштайна. А в 1975 году сказали: мы хотим уйти, дали прощальный гастроль и оставили сцену. А сейчас моя самая-самая любимая песня этих японо-мам The Peanuts, Blue Rain in Tokyo.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Nice.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
3: Расцветают васильки.

приходит она в мою жизнь, мой покой, повседневность и быт на плечо заберется.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья и подруги, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. 21.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня среда, это значит, что в эфире программа «Миксер». Вот, друзья, в прошлую среду миксер у нас сорвался. По техническим причинам я был абсолютно готов к программе, но так получилось, что наш провайдер просто перестал работать. Вот, поэтому перенесли на недельку, и сегодня у нас прозвучат все те треки, которые были запланированы на прошлую среду. Я надеюсь, что музыканты, которые готовились в прошлую среду с нами побыть на эфире, сегодня не забыли об этом. Вот, я, кстати, сейчас, наверное, включу, когда... Или прямо сейчас это сделать... Я даже не знаю, как лучше сделать-то. Сейчас, наверное, я попробую в личных сообщениях разослать, понимаешь, сегодняшний миксер. Да? Или нет? Я не знаю, как правильно сделать. Как правильно лучше сделать? Так, в личном сообщении. Она, можно, интересно, выбрать всех или нет? Так, а, вот, добавить. Так, добавить. Так, добавить. Вот, сейчас я еще раз на всякий случай людям скину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще двое. Вот, наверное, Степан. И вот, наверное, Сергей и Марина Максимова. Вот так вот. Сейчас напишем «пропущенный». Нет, как его обозвать-то правильно? Вот, эфир. Эфир, собственно, как его назвать? Эфир. Отправить. Вот, все. Я оказался очень хитрый и очень мудрый чувак. Я просто всем отправил во ВКонтакте сообщение музыкантам, которые должны были быть на вчерашнем, ой, на эфире в прошлую среду. Итак, друзья, близится час расплаты, да? Со следующей среды у нас начнется отбор на фестиваль Revolution с 6 марта. Вот, в прошлый раз у нас был эфир с ребятами, которые давно с нами, наши мастодонты, которые выпустили свежие песни. Вот, сейчас смотрю, там еще на эфир набралось, но так получилось, что сегодняшний эфир уже был запланирован. Вот, поэтому мастодонты у нас опять будут теперь после отборов на Revolution, потому что, я так подозреваю, у нас будет жаркие 1.5-2 месяца. Фу! Вот, где мы будем слушать новых ребят, и для меня новых, и для вас новых, и я надеюсь, будет интересно. Вот. Ну, а сегодня новые ребята с неформатки. Мне кажется, что я их не ставил, мне кажется, что мы их не слушали. Вот, могу ошибаться запросто, но вот почему-то у меня такое ощущение, что сегодня все новенькие. Вот, итак, первый трек у нас «Последний день лета». Так, сейчас я их найду. Мне кажется, они у нас откуда-то издалека были, поэтому я их взял первыми. Так, открыть, посмотреть. Да, дислокация указана, находка. Ребята, дислокация указана, находка. Соответственно, я так подозреваю, что-то там у них, скорее всего, там, наверное, уже сейчас 28 часов и 5 минут, поэтому взял я их первыми. Так, смотрите, что у них написано про себя. «Последний день лета» 5 минут, поэтому взял я их первыми. Так, смотрите, что у них написано про себя. «Последний день лета» — это приморская рок-группа, стиль, в котором...

Вначале они мне понравились, поэтому я их взял в программу. Вот, ну а вы уже давайте комментируйте, не скупитесь на комментарии и рассказывайте. И рассказывайте, как вам песня. Итак, последний день лета, находка, трек называется «Сон». Поехали, ставим, слушаем, собственно.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:10:01, моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, Саня Луженков нарисовался. Привет всем, пишет. Рад всем, с наступающей. Да, друзья, сегодня предпоследний день зимы. Завтра у нас последний день зимы. Завтра поздравим Дениску с днюхой. Наконец-то мы его поздравим день в день. У него 29 февраля днюха. Вот, он у нас високосный малый. И он свою днюху может праздновать только раз в 4 года. Вот, а так ему приходится 1 марта. Вот, и завтра наконец-то мы его поздравим. А потом, будет 1 марта. Потом будем пожарить блины. Начинается масленица. Вот, потом будем красить яйца. Вот, а потом лето.

лето, все. Все, потом лето. Так, отзвучала у нас последний день лета песня «Сон». Смотрите, что Антоха пишет, не мое, но вполне себе. Витос наш пермяк пишет, ничего так, песня миленько. Миленько. Вот, легкая компания, привет, привет тебе. Я увидел, что ты в чате. Давайте я расскажу, как с нами общаться. Ребят, во-первых, сейчас, прямо сейчас заходите на сайт неформатная.ру, там есть страничка прослушивания, и там в самом низу есть чатик, туда можно писать. Вот, я его вижу. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте, прямо сейчас идет видеострим. Можете писать в комментарии к видеостриму, не к эфирной теме, которая заведена, а именно в комментариях к стриму. Вот, эти комментарии видно, и я их вижу тоже. И то же самое на Ютубе, на канале «Неформатное радио», тоже сейчас идет стрим, и тоже в комментариях к стриму можно писать. Собственно, так проще всего, наверное, да? Вот, и будем читать, будем озвучивать. Ребят, находка. Я понимаю, что вы сейчас нас не смотрите, потому что у вас сейчас поздно-поздно, и, скорее всего, вы даже забыли, что сегодня вы в эфире, потому что я в прошлую среду не смог провести этот эфир по техническим причинам. Вот. А в эту среду у меня была мысль еще раз разослать приглашение. Потом думаю, ну, кому это важно, пусть будет. Кому не важно, значит, не важно. Вот. Ну, сейчас я по-хитрому, на всякий случай, раскидал всем участникам сегодняшним репост стрима, который идет прямо сейчас. Вот поэтому желающие могут писаться. Господа музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте в чат ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие концерты, свои афишки. Это не возбраняется, это приветствуется. Единственное, делайте это прямо в тот момент, когда играет ваша песня. Вот. Единственное пожелание. Вот. Так, чего от себя хотел сказать. Ребят, последний день лета. Все здорово, все миленько, но вот проскакивают местами, в основном в припевах. Местами проскакивает, вокал не попадает в ноты, прям вот совсем. Мне кажется, вам надо как-то это дело потренировать, потому что такие мелочи губят, в принципе, все ощущение от песни. Вот, поэтому хотелось бы вам пожелать поработать с вокалом, именно вокалисту, вот, чтобы в нотки попадать, чтобы все было хорошо, запиписечно, ну и, собственно, удачи вам, да? Вот, голосовалка всех рассудит. Едем дальше. Далее у нас группа Арта. Я не знаю, как это правильно прочитать, честно. Не подумайте, что я хочу обидеть кого-то там, просто, ну, у меня беда с албанскими языками. Арта Ирос. Я не знаю, как это правильно читать. Арта Ирос или Арта Ирос. Короче, Арта Ирос. «Свобода позвала» называется трек. Дислокация Новосибирск. Вот, тоже взял одним из первых, потому что у них сейчас там тоже дохрена времени. Вот, что у них про себя написано. Группа благодарит свою любимую публику за ожидание и рада сообщить, что презентует новый сингл. Вот, сохраняйте приятные моменты, чтобы много лет спустя в этом холодном и полном непонимании мире, обратившись к ним, ты хоть чуточку согрелся. Вот, собственно, ставим, слушаем. «Свобода позвала», Артайрос, Новосибирск. Поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте, а я сейчас все ссылочки брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-18-13 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Вот, я не люблю ариозные группы, но те, кто с нами давно, те знают, что я их не очень... Но вот такие запилы меня прям радуют, ну честно, я прям кайфанул, собственно, поэтому и выбрал трек в программу сегодня, еще пока не в ротацию, за ротацию надо будет побиться, вот, на голосовалке, вот, но мне прям понравилось. Так, чего у нас там? Саня пишет, уж больно мягкий вокал, как мне показалось. Слушай, ну нет же, ну а куда? Это же, как это называется, метал, да? Что это? Heavy metal. Ну там, в принципе, такие вокалы, они практикуются. Вот, и я сейчас даже как бы, вот я обычно, у меня прям такое несварение от хэви, а тут я прям, мне все нравится, вот прям по мне все на месте, и вокал на месте, и запилы хорошие. Вот, пишут, напоминает Кипелу. Так, Перм пишет, неплохо, конечно, в стиле Blind Guardian, неплохо. Так, Антох пишет, бодренько, мне зашло. Слушайте, вообще шикарно, на самом деле, Новосибирск порадовал. Ребят, грузите еще своих треков. Собственно, будет что послушать. А у нас же есть еще целый канал тяжеляка. Вот, поэтому туда прям можно без голосования. Но все равно поголосуйте, поглядим, может, и на основной канал попадет. Вот, какая ария, пишет Антоха, металл-панк обыкновенный. Слушай, ну, металл-панк. Вот, сам послушай себя, что ты пишешь, металл-панк. Вот, это хэви. Это именно прям вот хэви, какой он был раньше, какой он и должен быть, в принципе. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас брусника. Далее у нас, сейчас я найду, где у меня она. Вот она у меня. Это у нас город Москва. Это у нас девочка Ксения. Вот, певица, автор песен на сцене с 2009 года. Три полноформатных альбома. Участник множества фестивалей. Ведет активную концертную студийную деятельность. Все новости появляются в сообществе ВК «Брусника». Вот, кстати, я когда листал, она у нас выгрузила на неформатку целый альбом акустики. Прям целый альбом. И, видимо, частично зацепила немножечко от электрического альбома. И я почти все песни послушал, честно, потому что вот мне понравилась девочка, хорошо поет, интересная подача, и почти все послушал песенки, выбрал я вот этот трек. «Сезон добра» он называется. Мне он показался наиболее интересным конкретно для центрального, для основного канала, для основной массы наших слушателей. Вот, «Брусника», «Сезон добра», «Дислокация Москва». Поехали, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу. Ну, а вы комментируйте, конечно. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-24-58 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Ксения пришла, умничка. Умничка сидит на эфире. Вот, пишет, скоро концерт у нее. Кинула ссылочку. Сейчас, давай, Ксюх, я зачитаю обязательно, но попозже. Сейчас мы потарахтим, я включу следующую песню, вот, а потом ознакомлюсь и зачитаю вслух. Так, милая пуфыста, но где женский вокал? Антох, ты что, с ума сошел? Ты что? Саня пишет, вот, музыку можно ли чуть погромче, голос прям приятный, респект. Рипс пишет, душевная музыка. Ребят, кому нужно качественно слушать музыку, включайте радио. На стриме музыка, она постольку поскольку. Она просто, чтобы знать, когда пойдешь наливать и когда чокаться стопками. Вот, все в качестве у нас на радио. Там прям поток включайте. Если у вас FM не ловит, значит, включайте онлайн-прослушивание. Там музыка идет нормально, громко, качественно. На стриме постольку поскольку. Можно параллельно включить и стрим, и радио, и то там громче делать. Ксения, я вообще честно скажу, я не знаю, ты предисловие слушал или нет, я все переслушал, что ты загрузила. Мне понравилось. Я даже, ты знаешь, захотел там какую-то песню для себя нашел, закладочки бросил. Прям захотелось мне сверху еще своего наиграть. Я как-нибудь, когда будет время, наиграю. Вот, сделаю видосик. Вот, тем не менее, смотри, расскажи, пожалуйста, смотри, у тебя акустика, она и электричество прям сильно-сильно различаются. Вопрос такой, почему так много акустики, почему так мало электричества? У тебя нету своих музыкантов или... И они у тебя сессионные, или ты сейчас просто планируешь, готовишь альбом. Вот, это к чему? Так, далее, что-то я еще хотел сказать. У меня, блин, вот здесь вот, сейчас я обновлю, у меня почему-то в проигрывателе, не показываются комментарии. Я хотел просто найти, где этот концерт. Вот, 6 марта в Пушкареве Ксения будет выступать. Так, где это? Пушкарев, переулок 9, город Москва, начало в 19:30. Вот, кто будет в Москве, обязательно сходите. Я бы сходил прям с удовольствием, но увы, я не попаду. Так, слушал эфир, очень рада, что... Да, слушай, я же что, не договорил, грузи больше своих треков, потому что, ну, я надеюсь, что ты поселишься у нас на неформатке, потому что априори прям много хорошего материала. Единственное, у меня просьба, знаешь, как не вот так вот пачками, как в прошлый раз, а там по две, по три песни в неделю, две-три песенки в неделю, потому что, когда пачку вываливаешь, вот, и, ну, прохожие заходят, да, тык одна песня, тык другая, тык третья, и оно начинает как бы это подбешивать. А когда там 2-3 песенки в неделю, оно прям шикарно заходит. Вот, так, что там, Dark Dream у нас нарисовался, привет, дружище, где Дев, спрашивает. Слушайте, я не знаю, где Дев, где-то он гуляет у нас. Вот, поехали дальше. Что я тут, комментарии все... Где вообще народ-то, я не могу понять. Куда все делись? Сегодня же среда. Я думал, сегодня прям оврал. Еще думал, пить или не пить. Вот, а прям смотрю, и нет никто. Куда все делись? Что за беда такая? Вот, ребят, у нас миксер практически... Последний миксер в этой зиме. Вот, последний миксер... В этом коротеньком сезоне, потому что у нас со следующей среды начинаются отборы на фестиваль Revolution. Вот, так что вот так вот. Так, акустика появилась, когда в непростые времена захотелось подчеркнуть именно сами песни. Тексты, все дела, электричество полно, все залью потихонечку. Да, Отлично. То есть акустика — это был осознанный уход от электричества. Вот так вот. Все, я понял теперь. Я думал, что у тебя наоборот больше акустики, а электричество — это как попытка что-то попробовать новое. А оказывается, наоборот, видишь, ты ушла в акустику осознанно. Понимаю, я как музыкант понимаю абсолютно. Ты знаешь, 30 лет, за 30 лет я выпустил альбом акустики. У меня за 30 лет накопилось материал, и я прям целую пластинку акустики выпустил. Так тоже бывает. Ладно, поехали дальше. Далее у нас что? Далее у нас Виктор Бронский. Сейчас я найду, где же это у нас. Вот же это у нас. Виктор Бронский, город Калуга. Трек называется «Тревога». Про себя не написал ничего абсолютно, поэтому просто ставим, слушаем. Ссылочку я сейчас брошу, ну а вы, конечно же, комментируйте и рассказывайте, как вам зашло, не зашло. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что у нас озвучал Виктор Бронский со своей тревогой. Вот, нарисовался у нас Пашка Павлов. Пашка Павлов, наш питерский панк настоящий, да? Серега Даткай, наш кыргызский друг, нарисовался. Вот, смотрите, пишут, Пашка бросил курить 22 ноября и пить с этой недели. Вот как оно бывает. Так, Лайон Канвас нарисовался у нас в чате на сайте. Театральное исполнение, по крайней мере, этой песни чересчур. Вот, я к чему? Я и говорил, что сейчас, скорее всего, начнут говорить фу-фу-фу. Ребят, я понимаю, вас, скорее всего, смутило вокал. Вот, но если абстрагироваться от вокала, там абсолютно шикарный музыкальный ряд. Вот, я вам советую, сейчас программа закончится, я выключусь когда. Перейдите по ссылке, переслушайте еще раз этот трек, потому что он на самом деле феноменальный. Он классный. Вот, Ксюха пишет, трек клевый. Так, Витос наш, пермяк, пишет, тоже люблю такой стиль, и знакомые музыканты такое играют. А Антох пишет, вот вроде ничего, но не заходит. Не заходит, потому что вы слишком, как это называется, вы однобоко слушали. Однобоко. Я же в начале песни прям сказал, прям вслушайтесь в музло. Такое музло надо обязательно хотя бы раз в неделю слушать для того, чтобы... Особенно если ты музыкант, такую музыку надо слушать обязательно хотя бы раз в неделю. А лучше 2-3, чтобы вот этот... как он называется, стандарт у себя в голове поломать, потому что такие штуки, они абсолютно раскрепощают музыкальное восприятие. Вот, такие штуки надо слушать. Вот лично мое мнение, трек шикарный. Ладно, поехали дальше. Далее кто у нас? Далее у нас Герда. Сейчас у нас будет прям попса-попса. Вот, поэтому те, кого тошнит, я знаю, вот у нас питерский товарищ Павленти, а сейчас он и курить, и пить бросил, его сейчас прям точно начнет вытряхивать. Вот, поэтому, кто попсу не любит, можете прямо сейчас сразу же сходить покурить. Вот, а я читаю сопроводиловку. Так, Герда, музыкант, исполняющий песни на русском языке в жанре популярной музыки. Имеет израильские корни, но поет на русском языке, обладает необычным тембром голоса. Каждый сингл набирает сотни тысяч прослушиваний и получает широкий резонанс со стороны слушателей с интересом ожидающих новые релизы. Вот, и дальше тут ведро текста, ребят. Сейчас я ссылочку брошу, кому интересно, почитайте. Вот, и, ну, мне понравился трек, поэтому я его и взял, собственно, в программу. Я надеюсь, и вам понравится. Итак, Герда, что там у нас в дислокации-то указано? Сейчас. Москва. Москва, трек «О тех, кем не стали». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Так, другие подруги, только что у нас отзвучала Герда. О тех, кем не стали. Вот, Сашка пишет, гармония то норм, лирично очень. Очень клевая песня, мне понравилась. На самом деле, сейчас прям за эфиром я трек уже бабахнул, в ротацию поставил на канал Лирика. На канал Лирика 100% он пошел в ротацию. Вот, и, ну, за главную, за основной канал пусть поборются еще в голосовалке, но на Лирику прям не раздумывая пихнул, потому что, ну, стопудово он хорош. Вот, что хотел сказать. Герда почему-то не нарисовалась у нас в чате. Вот, а было бы интересно пару вопросов задать. Ну, ладно, не зашла так не зашла. Скорее всего, готовилась в прошлую среду, а в эту среду, ну, никак. Вот, ладно. Что там? Лайон пишет, аранжировка этой песни по лекалам современной попсы, рост шоу-биза, даже пение. Слушай, блин, ну, по каким бы лекалам оно было не сделано, понимаешь, можно по лекалам очень хреново вырезать, понимаешь, вот, казалось бы, разделочная доска, дощечка, лобзик, карандашик, берем и делаем, но кто-то на уроке труда получает тройку, кто-то двойку, кто-то прям этой доской по морде, вот, а кому-то ставят пятерку, понимаешь? Какие бы лекала не были, и лекала ведь они не просто так лекала, они ведь, собственно, тоже основаны на каком-то качестве, на каком-то варианте профессионализма. По мне, вот, ну, лично мое мнение, да, если трек хорошо сделан, да хоть по каким его лекалам, но он классный, голос классный, музыка классная, все здорово, сведено вообще отлично, ну и чё ж плохого-то? По лекалам тоже можно сделать хорошо. Я в лекалах никакой проблемы вообще не вижу. Вот, смотрите, что тут мне пишет. Антоха пишет, мне не нравится такая манера вокала, но объективности ради песня хороша. Вот, Dark Dream пишет, если попса хорошая, то какая разница? Так, Сашка вот пишет, каждая музыка и творчество имеет право на существование. Да, я согласен. Вот, Пашка пишет, доброй ночи, рад был увидеть хоть и пару минут. Давай, Павлуха, сегодня уже тяжелые музыки. Ты вначале все пропустил, там было то, что тебе по душе. Сейчас дальше будет такое все лиричное. Вот, поэтому здоровья тебе, здоровья твоим сыну и жене. Вот, поехали дальше. Далее у нас Анна Ар, сейчас я найду, где же она. Вот же она, город Питер. Так, сейчас я, малеха, мотну назад бэкграунд. Вот. Так, что у нее написано про себя? А, собственно, ничего у нее про себя не написано. Легкая акустика о перерождении и надежде. Песня называется «Невесомость». Вот, Аню, где-то я с ней тоже недавно пересекался, вот мне кажется, тоже на каком-то фесте, потому что очень знакомое название, ну, проекта Анна Ар, ну, вот хоть убей, не помню, но когда послушал, мне прям понравилось, надеюсь, и вам понравится, давайте поехали, ставим, слушаем, Анна Ар, Питер, «Невесомость», ну, а вы комментируйте, а я вам сейчас ссылочку брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21:47:57 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, Серега Даткай пишет: так-то неплохо, песенка простая, опрятна, бас понравился, басисту места мало для разворота артиллерии. Слушай, мне кажется, там нормально все с басом, потому что там прям было все задумано и продумано, он четко вел свой рисунок. Так, Антоха пишет: мне понравилось. Витек пишет: слыхал эту мадам и раньше, хорошо поет. Мне на самом деле, я все надеялся, что у нас Аня появится где-то в чате в каком-нибудь. Мне интересно, откуда я ее знаю, потому что очень знакомое название «Анар». Откуда, не представляю вообще, но шикарно, шикарно звучит, конечно же. Вот, я все время, знаете, я сейчас последние недели 3-4 возмущаюсь очень сильно, потому что была же возможность убрать всех петушар с телевизора, да, я думал, ну, наконец-то, ну, все, взяли за них. Вот, вот этим девочкам, вот, Ксюхе, Ане, да, им надо давать место в ящике, им надо давать место на всех радиостанциях. А у нас опять все вот это вернулось на место, опять все петушары в ящике, все сидят, ну, чуть поскромнее стали одеваться. Но зато они теперь пачками, и все они съездили, понимаешь, на Донбасс. Вот, раздавали детям куклы и футболки. Какая прелесть, твари. Вот, ладно. Что там? Виталик нарисовался у нас. Пишет: ура, интернет врубили. Всем привет. Привет, Виталик. Привет, дорогой. Так, Сашка пишет: тут сложно сказать, я с бардами очень много знаком, и те, кто пишут песни на акустике, надо отдать должное, без их творчества прям очень никуда. Слушай, я тебе честно скажу, есть барды, которых барды... Вообще мне слово «бард» не нравится, да, есть как... Просто авторы, ну, акустические авторы, тоже неправильно. Короче, музыканты, которые играют на гитаре, да, и все. Мне почему-то слово «бард» не нравится, не знаю, как какое-то оно такое пафосное. Вот, хотя, наверное, правильно. Вот, и очень же много талантливых ребят, которые просто с гитарой делают шикарные вещи. Вот, я не говорю, что вот этот изгиб гитары, да-да-да-да-да-да, который вот все один в один, да, вот их можно посадить, 140 бардов у 140 костров, Грушинский фестиваль, да, и вот все-все один и тот же мотив, одно и то же тадын-тадын, вот эти, да, вот их надо называть бардами, да. Вот. А есть же шикарные ребята, которые делают акустические вещи, и классно все, да? Вот. И, конечно, без них никуда. Они очень нужны. Вот. И я могу сказать, что у любого музыканта нет-нет, да и выскакивают песенки, да, вот, допустим, ну, я накопил за 30 лет песен, которые, ну, они, ну, не мои, ну, не типичные, да, а тут раз и записал их в акустике без всяких этих наворотов и альбомчик выдал, вот, и мне Юрка вот давеча говорил, что он слушает с удовольствием. Я, честно, смотрю по статистике, слушают не очень этот альбом, но слушают, кому-то нравится, вот, это же здорово, потому что на самом деле песни разные нужны, песни разные важны. Вот, ладно, поехали дальше. Изгиб синта Ямаха я обнимаю нежно. Да, после стрима надо загрузить трек на сайт. Давно уже не делал этого. Давай, давай, загружай. Так, Лайон пишет: без обид, есть только миг, за него и держись. Вот это не формат. Слушай, ну не знаю, не знаю. Вообще неформатное радио, оно не потому, что тут неформалы у нас собираются, понимаешь? А потому, что нет формата, мы не привязаны стилистически ни к року, ни к попу, ни к электронщине. У нас есть все, всего много, музыка делится на хорошую и нехорошую, все остальное ерунда. Так, Серега пишет, бывал я на разных фестах, но не борданулось, не отдался. На Чимганское эхо никак не попаду. Слушай, я как-то, когда у меня была возможность ездить по фестам, я, конечно же, ездил по фестам по роковым, да, вот, но периодически попадалось так, что вот, грубо говоря, там вечером играешь на главной сцене, ну, рубишь музло, а потом после сета основного уходишь и на другой сцене играешь совсем другое музло. Вот, вот свою корзину груш я выпустил, да? Вот что-то из этого. И там принимают хорошо. Вот, поэтому я считаю, что как бы надо везде себя попробовать. Я уже Раги целый альбом у меня готов. Ну, его осталось записать. Вот, но материал уже есть. Короче, ждите, у меня уже корзина груш была. Сейчас вот Раги альбом сделаю, потом в какой-нибудь драм-н-бейс усунусь. Ладно, не будем отвлекаться. Едем дальше. Далее у нас группа «Известь». Трек называется «Север». Сейчас я найду, где они у нас. Вот они. «Город Саки». Это город моего детства, это Крым. Вот, у меня там одна из бабушек живет. И я там очень часто все лето жил. Вот, ставим, слушаем «Известь», «Север», «Город Саки». Про себя ничего не написали, поэтому просто слушаем. Ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, 21.59, 21 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучала группа «Известь». Песня называется «Север» и дислокация — город Саки. Крым теперь наш. При зеленых буквах. Но он наш, он и был наш. Вот. Так, Серег пишет: органчик классический, гитарка на минимализмах, соло прям поискали. Очень понравилось на коде. Необыкновенность — наше все. Вот, ребят, кто не знает, город Саки — это прям вот очень маленький город, очень маленький городишко. Вот. И я там провел практически все свое детство. Ну нет, не все, вру. Ну, одну треть детства я точно там провел. Вот. И у меня из воспоминаний — это постоянно самолеты, которые переходят в гиперзвук. Прям над нашим домом. Постоянный хлопок был, потому что там постоянно летали наши истребители. Вот. И запах. Запах был неимоверно ужасный. Там, короче, как они называются, йодистые отстойники. Или, короче, как-то вот что-то там с йодом связано. А мы ездили на велосипедах с бабулей на этот, на дикий пляж куда-то далеко, я помню, ездили. Вот, и как раз мимо этих отстойников. Вонище стояло, конечно, та еще. Вот, но в целом город Саки меня прям, он всегда радовал. И я прям его любил и люблю, наверное, до сих пор. Вот. Вот где учат пить, курить и летать. Да! Я, кстати, нет, там я еще не курил. Там я еще не курил. Я вот из Крыма вернулся и закурил, да. Лет, наверное, 7 мне, 8 было. Где-то так. Вот. Ладно. Ладно. Чего я хотел сказать-то? Все у меня из головы вылетело. Я прям приготовил такую речь. И все. И все потерялось. Ну ладно. Мне, говорит, Судак нравится, Виталик. Слушай, Виталик, я в Судак не ездил. Почему? Я его проезжал мимо, ну, туда как бы не... У меня в Евпатории тетка живет. Вот, в Саках бабка. Поэтому, соответственно, я жил всегда или в Евпатории, или в Саках. А так, конечно, весь Крым исколесил. У меня бабуля ездила, у нее копейка была, сейчас даже вспомню, номер 1551 КР. Блатной номер у нее был. Вот, 1551 КР. Крымские еще номера. Вот, все, по всему Крыму она меня покатала. Везде я поползал, по горам, по щелям. И вот мы недавно с женой ездили тоже, два раза катались в Евпаторию. Не знаю, там стало, конечно, хуже. Стало гораздо хуже, чем было при Советском Союзе. Но я надеюсь, там все наладится и все будет здорово. Так, Лайн Каннес пишет: мне понравилось начало Пинк Флойда и концовка. Ну, может быть. Может быть. Это как... Я тебе честно скажу, я Пинк Флойд люблю, но так, чтобы прям узнать его с двух нот... Нет, это не про меня. Поэтому вполне возможно, что похоже. Но тут я спорить не буду, потому что я не такой дикий фанат Пинк Флойда. Наизусть не знаю. Так, Dark Dream пишет: у меня квартира в Щелкино есть. Ну, я тебя поздравляю, ты миллиардер. В принципе, чего? Сдавай, и можешь на работу не ходить. Ты единственный музыкант, который, в принципе, может не ходить на работу, чтобы заниматься музыкой. Вот, мы, обычные музыканты, все ходим на работу, чтобы заниматься музыкой, а ты можешь просто сдавать квартиру в Крыму. Вот, ладно, поехали дальше. Дальше у нас группа «Отойди поближе». Это у нас город Москва. Трек называется «Проще бросить». Честно скажу, послушал две или три песни «Отойди поближе». И выбрал я вот эту песню, не знаю, мне она почему-то зашла больше. Так, в сопроводиловке написано следующее. Проще бросить не просто бытовая лирика о любви, это песня об избавлении от пагубных отношений, как от вредных привычек. Минздрав предупреждает, что курение убивает, но никто не предупреждает, что порой подобные отношения приносят еще больше вреда. Вот, и тут ведро текста, кому интересно, послушайте. Ой, почитайте, я вам сейчас ссылочку брошу. А мы давайте слушать. Отойди поближе, проще бросить. Город Москва, ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие, 22.07.13 на моих зеленых системных. Вот Dark Dream пишет: модненькая, молодежная, триггерная. Прикольно, безусловно, но оскомина присутствует. Смесь девичьих проблем с постпанком. Сомнительно, но окей. Слушай, я честно скажу, вот смотри, пишет мне Антоха, я, говорит, не понял песню. Я текст не слушаю, на самом деле. Ну, для меня вокал — это еще один инструмент просто в миксе. Мне что понравилось? Я расскажу, что мне понравилось. Ну, во-первых, сам голос, да, он такой сиповатый. Короче, он вот в этом треке прям лежит хорошо, приятно лежит. И вот этот рваный ритм, и опять же драйвик есть, прям грув качает. Я не знаю, мне понравилась общая картинка трека, поэтому я его взял в программу. И как бы вот, когда я его слушал, ну, громко, я когда выбирал треки, я тут громко слушал, все. Мне понравилось. Вот, что-то в этом есть. Так, Антох пишет, что-то как-то много появилось песен про токсичные отношения. Просто слишком много... Нет, слишком просто стало выпустить песню. Вот, а не в этом дело. Так, Серега пишет, я вот в ревере запутался, а так норм вроде. Слушай, мне не показалось, что там много ревера. Скорее всего, это просто задумка, которую... Ой, я прочитал как задумку, а ты решил, что это много ревера. Так, Лайон пишет, жаль бабу. Жаль бабу. Да ладно, но она живая, что с ней сделается. Вот, ладно. Что еще? Что еще вам сказать? А, собственно, все. Собственно, все. Комментариев больше нет. Друзья, завтра ночью или послезавтра утром на сайте Неформатное радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Давайте голосуйте. Можно ставить галочки за несколько песен. Не проблема. Со следующей среды у нас начинаются отборы на фестиваль Revolution. Вот, я думаю, будет знатно. Я думаю, будет знатно, поэтому со следующей среды не советую вам пропускать эфиры. Вот, ну и, собственно, чего? Собственно, все, друзья. Включаю я вам замечательную песню. Сам себя не похвалишь, но кто тебя еще похвалит, да? Радиослушатели после этой песни услышат или другого диджея, или автодиджея. Вот. Ну, а я еще немножечко повисю на стриме, вот, поразмахиваю вам лапками.
3: Уходит лето, в окна стучится осень. Не будем думать об этом, да никто и не просит. Надо бы съездить в Тулу.

сладкое масло. Он плеснет свой напиток вкусный, и каждому будет счастье. Но мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит, обмануть не может. Он споет свои песни, и вы ему подпоете. Если

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, в какую эпоху мы живем? Я рассказываю о наших современниках. Они или пока с нами, или вот ушли вот-вот совсем недавно. Понимаете, это наши современники, а их музыку будут слушать через 200, через 500 лет. Дэйв Брубек, величайший джазовый пианист и композитор, в юности хотел стать ветеринаром. Папа его владел ранчо, и сынуля хотел доить коров. А тот препод из колледжа вдруг сказал: «Милок, хорош витать в облаках. Выбирай, либо корова, либо консерватория». Немного подумав, Дэйв окончил консерваторию, правда, с формулировкой: никогда не заниматься преподавательской деятельностью, так как он не знал нот. У него был абсолютный слух. Take five!

1951 году Брубек создает свой квартет вместе с Паулом Деймондом, с которым он познакомился еще на войне. Да, Брубек воевал во Второй мировой. Прошел огонь, и воду, и медные трубы. «Время вперед!» – так Дэйв назвал очередной альбом, записанный в 1959 году. «Ух, и наломал он там дров! 5 четвертей, 9 восьмых, 7 четвертей – это размеры, в которых сыграны композиции. И все это разошлось так, что альбом стал платиновым, а за ним еще 3 концептуальных альбома вышли. И это считается сейчас классикой джаза».

Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Юджин Райт. Это было тоже новшеством Дэвида Брубика. Смешанный состав на одной сцене. Это нонсенс. Нехорошо. Для конца 50-х годов на телевидении его обрезали. Это даже послужило отменой концертов. Музыку народ играл черную, а на сцену чернокожих не пускали. Это американский бред. Брубик получил Грэмми. Его уважали сильные мира сего. Даже Арнольд Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, внес имя Брубика в зал славы штата. Наконец, Дэйв Брубик – один из совсем немногих джазменов, выступавших в Советском Союзе в самый глухой застой.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба.

глубины черных ям и хранить в гробах закрытых. Зачем же нам нужна война? Зачем же нам нужна война? Зачем посмертно?

0: нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

уже не осталось места в куплете. Возможно, она была написана зря. Не будет у нее даже своего третьего сентября.

окончен, и погасли свечи. Ну что с тобою, что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон был.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше.

0: Чешухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, дорогие подруги, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Очередная у нас среда, очередной миксер, и кто-то в телеге задал вопрос, а что такое ностальжи, ностальжи эфир? Сейчас расскажу, сейчас все расскажу. Блин, ладно, я понял, короче, у нас есть возможность пользоваться этим чатом, но его надо куда-то воткнуть, чтобы он не мешался. Ладно, я теперь знаю, что он есть, сейчас я его скрою с этого, со стрима. Вот так вот. Вот, пусть он пока будет спрятан. Потому что я еще в нем... Короче, его надо куда-то впаять аккуратненько. Вот, здравствуйте, друзья. Здравствуй, Вадик. Здравствуй, мой дорогой друг. Здравствуй, Олег. Привет, Жень Баринов. Юр Карцизов, здравствуй тебе тоже. Вот, Виталик пишет, здравствуй, борода, хорошего эфира. Постараюсь. Дениска, привет. Большой ногами, привет. Вот, сегодня у нас ностальжи эфир. А, ну давайте начнем с победителей, да? Победители прошлого эфира. Понимаешь, прошлого миксера у нас группа Flash Manga. Они прям хорошо за них поголосовали. 65%. Вот. И на втором месте Дениска. Соответственно, у нас, понимаешь, Flash Manga мы сейчас послушаем как победителя. Трек попадает в постоянную ротацию. Вот. И, собственно, 1000 неформатных рублей им на баланс кидаем. Теперь по альтернативному голосованию. Смотрите, Катя Корс. 300, да? Значит, кидаем на баланс 600. Удваиваем, все как обещали. Вот. И в качестве приза, ну, что нам за 300? Ну, пусть покрутится в треке дня. Вот. Дениске удваиваем, кидаем на баланс 400. Вот, и Flash Manga, им 150 наголосовали, умножим на 2, значит, получается 300, и 1000 у них есть, то есть, ну, 1300 им кидаем на баланс. Вот так вот. Вот, Антоха, привет. Игорян, здравствуй. Здравствуй, губкинский друг. Ты, что-то мы тебя вообще давно не видели, куда ты пропал, понимаешь, как долго тебя не было. Что происходит, где ты был? Так, сейчас я себе перекину... Сейчас, если я перекину чат из Ютуба в нижнее окошко, потому что мне туда кто-то пишет. А, вот, мне туда пишут. Большой ногами пишет. Игорь К. пишет. Вот, и надо мне открыть наш чатик. Сейчас, ребятушки, минуточку. Я пришел заранее, представляете? Приготовился, все. А тут раз и, выяснил, что у нас на этом, на рестримере есть чатик, в который собирается все, и ВКонтакт, и Ютуб. Вот, ну я его потом присобачу как-нибудь, чтобы нам удобно было. Вот, собственно, все, рассказал. Что такое эфир ностальжи? Ребят, буквально там, ну я не говорю, что завтра, ну скорее всего на выходных. Сайт неформатки будет показывать заглушку. Вот, потому что я начинаю переезд на другой сервер. Вот, все будет работать. Дашка, привет. Привет, Дашка. Вот, все будет работать, радио будет работать. Вот, сайт будет показывать заглушку, а я буду переносить наш сайт на другой сервер. То есть, ну, вы можете наблюдать, как только вы перестанете видеть заглушку, а начнете видеть уже нормальный наш рабочий сайт, значит, уже мы переехали. Вот, соответственно, голосовать никто не сможет, да, движухи не будет никакой. Поэтому я решил пробежаться, ребят, по старым, любимым моим трекам. Вот, и я прям ткнулся в самое дно нашего списка, в самое днище. Вот, далеко-далеко. И выбирал треки, которые уже в ротации. Уже в ротации, но которые чисто мне импонируют. Вот, и сегодня мы будем их слушать. Вот, насобирал на всякий случай на два эфира. На всякий случай на два эфира, ну, вдруг у нас переезд затянется, да? Вот, но надеюсь, что мы за недельку управимся. Вот, ну и давайте сейчас послушаем победителя прошлой программы. Флэш-манга, трек называется «Охота». Поехали, ставим, слушаем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21.11.14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже, к вам, наверное, еще. Вот, друзья, смотрите, сейчас, пока я тут вот настраивался, общался, я смотрю, что у меня во ВКонтакте не манго, а флеш-манго. Вадик, это флеш-манго, это победители прошлой программы. Вот, я увидел, что во ВКонтакте на стриме комментарии прям раз и прогрузились пачкой. Не было, не было, не было, потом хлоп и пачка. Вот, поэтому если я там что-то не читаю, не отвечаю, то, скорее всего, они просто еще у меня не прогрузились. ВКонтакте в очередной раз какую-то херь задумал непонятную. Вот, и все опять обновилось, все опять что-то не по-человечески, все не по-людски. Ну и, видимо, конечно же, тормозит. Вот, поэтому... Если вдруг я вам не отвечаю во ВКонтакте, пишите в чат, который у нас на сайте. Там надежно. Ну и вот в Ютубе тоже все прогружается, пока стабильно. Вот, ладушки. Итак, друзья, давайте начинать. Давайте начинать сегодняшний эфир. Сегодня у нас, как я и говорил, сегодня у нас ностальжи эфир. Песни, которые мою душу трогают. Я не говорю, что другие хуже или лучше. Нет, ну просто вот как-то у

У меня к этим песенкам неровно лежит душа. Да, ну, к каждой песне есть какая-то предыстория. Вот, поэтому они, собственно, ну, какие-то просто нравятся. Какие-то с предысторией. Но вот я их выцепил. Они уже крутятся в ротации. Они давно крутятся в ротации, поэтому за них голосовать не надо будет. Вот, у нас ближайшие два эфира будут без голосовалок. Я еще раз объясню, почему. Потому что буквально на выходных я начинаю обновление. Ну, не обновление, а переезд. Переезд, и все, от немцев мы уходим. Вот, поставили мы в дата-центр компьютер. Вот, и, собственно, будем туда переезжать. Вот, поэтому сайт будет показывать заглушку, ну, некую там рекламку, и 5 каналов наши будут играть. Вот, соответственно, когда сайт полностью переедет, вы зайдете на неформатное.ру и увидите, что вы увидите полноценно работающий сайт. Ничего там не поменяется, никаких обновлений, просто переезжаем. Вот, но на это надо время, мне просто, чтобы перелить файлы, просто перелить, вдумайтесь, просто перекачать с одного сервера на другой. Вот, в прошлый раз у меня ушло на это 4 дня, 4 суток, четверо суток качались файлы, представляете, просто переливались. Вот, потом мне надо будет перекачать базы данных, потом мне все надо будет попробовать, чтобы все работало, вот, и, наверное, я сейчас, раз уж переезжаем, сразу поставлю сертификат на сайт, чтобы у нас было HTTPS и HTTPS, вот, чтобы оно тоже у нас работало. Короче, потом проверю, чтобы сайт хорошо работал, и бац, и вы его увидите. Вот, так что процесс, я думаю, неделю займет точно. Неделю может быть и больше. Но на всякий случай я приготовил два ностальжи эфира. Вот, сегодня первый. Итак, первый трек сегодня у нас прозвучит. Это Сергей Щерба, Самойлов. «Зеленый чай» называется песня. Не знаю, как когда-то там, давно-давно, в тот момент, когда еще у нас, по-моему, нельзя было даже грузить. По-моему, даже нельзя было грузить треки на сайт. Вот, появилась у нас эта песня. Не знаю, чем она меня зацепила. Какая-то она прям такая, ух, залихватская. Вот, и я почему-то вот уже сколько раз у нас обновлялся плейлист, да, сколько, что только не происходило, я эту песню всегда оставляю в ротации. Что бы там ни происходило, не знаю, ну нравится она мне. Вот, и вам, собственно, предлагаю послушать. Поехали. Поехали.

0: есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. Итак, друзья, отзвучал первый номинант. Первый номинант на премию зеленого чая страны. Вот, ну реально классная песня же, ребят, ну согласитесь. Вот, смотрите, русский хохол пишет, уже в 4 чатах наследил. Но ничего, пиши везде, где-нибудь да долетит. Вот, так что зеленый чай в кайф, Вадик пишет. Так, Антоха пишет, зеленый чай хорош. Хорош, ну хороша песня, хороша, реально классная, потому что... Вот говорю, уже много лет эта песня крутится в ротации неформатки, и никак я ее не могу от нее избавиться. То есть, даже у меня, как это, причина не возникает избавиться от этой песни. Вот, Серега Иванушкин, привет! Привет! Слушай, ну как дела? Нормально? Нормально. Вот, отвез ты НВД. Вот, мне его продиагностировали. Форсунки дед сделал плохо, форсунки льют, ТНВД надо делать, насчитали мне 39 900 за ТНВД и что-то там за, короче, 45 у меня все вместе за топливную систему выйдет. Вот, так что как дела? Хорошо, хорошо, тратим бабки. Вот, ладно, поехали дальше. Отслушали мы Серегу Щербу. Кстати, он у нас же белорус, по-моему. Сейчас я вам скажу, откуда он у нас. Он у нас из Минска. Вот. И про себя он ничего не написал. Ну, значит, я вам ничего про него и не отвечу. Вот. Смотрите, 10 лет назад. Вот. Я сейчас смотрю комментарии. 10 лет назад трек загрузили на сайт нам, на неформатку. Вот, и он до сих пор у нас крутится, представляете, до сих пор в ротации. Ладно, поехали дальше. Далее, девчонки очень классные. Причем одна недавно стала мамкой. Вот, родила двойняшек. Причем у нее двойняшки нестандартные, и мальчик, и девочка. Вот, группа «Ключевое слово». Вот много их песен у нас крутится. Много. Причем девчонки, они же у нас одна, по-моему, с Красноярска, а вторая девчонка из Москвы. Вот. Но, тем не менее, концерты они встречаются и ездят, играют вместе. Вот. И именно вот с этой песни они у нас появились как-то. Как-то каким-то чудом они у нас появились, очень зацепились. А потом у нас был с ними целый эфир в программе «Без воды». Мы с ними долго общались. И вот эту песню я... Причем вот у этой песни уже появился более хороший вариант, да, более, как это называется, студийный, такой весь красивый, зализанный. Но я люблю именно вот этот вариант этой песни. Так, сейчас я их найду, где они у меня. Вот они. Вот, песня называется «Метель». Загрузили его к нам на сайт 11 марта 2013 года. В 2013 году тоже, 10 лет назад. Представляете? Вот. Сейчас я вам скажу. Вот, у них же написано, откуда девчонки. Сейчас я вам скажу. Ни хрена тут не написано. Короче, Ирке и Сашке, приветище. Вот эту песню, именно в этом варианте, я очень люблю. И когда она у нас... Я очередной раз чищу плейлист. Я никак не могу от нее избавиться, да и не хочу. Вот, песня называется «Метель», ключевое слово «Красноярск-Москва». Поехали, ставим, слушаем.

Итак, дорогие подруги, еще раз всем привет. Здравствуйте, все, кто к нам подключился. Вот, пишет нам Антоха, интересная песня. Да, да, это причем, знаете, вот у этой песни уже есть студийный вариант. Я так понимаю, вот этот вариант песни записали девчонки где-то на концерте. Это лайв. Это прям лайв-лайв. Но уже есть студийный вариант, там уже с басами, со всеми наворотами. Ну, не знаю, мне как-то лежит вот у меня душа именно к этому варианту этой песни, и мне прям она заходит. Не знаю. Не знаю, с чем это связано. Правда. Вот, а Сашка, да, я уже сказал, родила двойняшек. Вот, я не знаю, как правильно, близнецы или двойняшки. Короче, два ребенка одновременно, но мальчик и девочка, вот так вот. И у нее сейчас веселуха. Вот, насколько я последний раз информацию, как это называется, не проверял, а видел, да, последнюю информацию, она, по-моему, уехала туда, домой к себе, в Красноярск. Вот, и там как бы сейчас растит свое новое племя. Вот, но уже рассматривает вариант возвращаться в Москву. Вот, ладно, поехали дальше. Что-то сегодня мало кто пишет, но ничего, мы прорвемся. Далее еще одна любимая моя песня. Группа Юла, дислокация Хайфа. Вот, понимаете, да, это Израиль. Это такие Израиль. Вот, Димка Невлер, наш давний друг, давний-давний. Эта песня у нас появилась на неформатке 7 марта 2013 года. Тоже она 10 лет уже у нас звучит. Вот, что они написали про эту песню? Они прописали про группу. Вот, тот, кто почти или мало знаком с израильской современной музыкой вообще и с роком в частности, посетив концерт Юла, может быть немало удивлен. Вот, давайте поставим. Меня вот эта песня, она в свое время как-то прям сильно-сильно зацепила, именно вот прям по стрункам души царапнула всем, чем только можно. А учитывая, что сейчас происходит там, в Израиле, вот, мне кажется, она сейчас приобрела немного другой смысл, хотя песне уже 10 лет. Вот, Юла, Хайфа, «Стена» называется песня, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:33:08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже. Вот, смотрите, Антоха пишет сегодня, что песня 13-го года. Антоха, я же вначале сам объяснял, что сегодня у нас и следующий эфир будет. Треки, которые уже давно в ротации у нас крутятся. Вот, потому что... Почему? Потому что я буквально, наверное, на этих выходных начну перенос сайта. Соответственно, никаких голосовалок устраивать не будем, да. Ну, движуха на сайте будет нереальная. У нас будет заглушен сайт, там будет только работать радио, ну и, собственно, там какая-то текстовая информация. История неформатного радио, да. Изучайте, пока мы переезжаем, изучайте историю неформатного радио. Вот. И чтобы не напрягать никого, чтобы не нервничали музыканты, я решил сегодня и следующий эфир будет такой ностальжи-эфир по волнам неформатного. А почему песня 13-го года? Потому что я пошел прям вот от самого дна неформатки, просто листал и выбирал, который уже в ротации, который именно мне... Именно мне песенки эти с тех времен зацепились. И я просто как шел по порядку с того времени, так и иду. Вот, и я их буду включать. Только поэтому, а не потому, что 13-го. Вполне возможно, что мы сегодня выйдем и на другой год. Но может оказаться, что все 8 окажутся сегодня песен из 13-го года. Это вообще запросто. Вот, по поводу отзвучавшей песни пишут: «Вах, какой песня!» Да, классная, классная песня. Ну, реально, она прям цепляет. И в то время, в тот далекий год, она и звучала прям фирмово, потому что ребята, они же сильно очень работают с синтами. И вот такой звук, он, можно даже сказать, у них скорее не стандартный. Да, в основном у них прям такая музыка электронная полностью. Вот, а тут прям вот у них оп-оп-оп. Музыкальная дыра у нас. Привет, дыра! Я каждый раз, когда тебя вижу в чате, я прям начинаю смеяться. Привет, музыкальная дыра, привет тебе. Кто ты, мальчик, девочка, не знаю, но рад тебя видеть. Ладно, поехали дальше. Далее трек у нас вообще, короче, чувак загрузил песню и пропал. На связь не выходил. Мы с ним связи найти не могли, потому что я его в свое время хотел сборник позвать. Достаточно песня такая, как вам сказать. Ну, вы сейчас сами все услышите. Она очень резкая, но очень не похожая ни на что. И, наверное, этим она меня и зацепила. То есть, ну, сейчас все услышите. Каин, сейчас я посмотрю, откуда он. Он, по-моему, из Новосибирска. Вот, Новосибирск, Каин. Трек называется «Катенька, поехали».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, только что отзвучал Каин. Это Новосиб. Новосиб, вот смотрите, что написано. Современный поэт, писатель, музыкант, играющий в стилях акустический рок, блюз-рок. А помимо философских текстов и особой мелодичности песен, творчество Каина уникально за счет нестандартного способа игры на гитаре. Перевернув гитару на левую руку, Каин не перетягивает струны, также он использует перкуссионизацию, удары по резонатору. Вот, слышали, вы все слышали, настолько нестандартный трек. И, кстати, для любителей дат, трек загружен на неформатку 15 апреля 2011 года. Вот, 12 лет назад. 12 лет уже песня крутится у нас в ротации. И мне кажется, ну, она действительно интересная. Вот, сейчас она у нас в ночном плейлисте, в старичках. И с момента, как мы начали считать, сколько треки в ротации, а это недавно началось, вот с того момента она уже 65 раз в эфире побывала. Вот так-то. Вот так-то. Где все люди? Куда все подевались? Все поздоровались и благополучно отвалились. Ладно, не хотите общаться, не надо. Далее группа «Медь». Димка. Димка – это ушелец. Это ушелец отовсюду. Вот, сперва он ушел из Казахстана и приехал в Тулу. А тут мы с ним и поздоровались. Вот, Антоха пишет: пулемет, штука в хозяйстве нужная. Согласен. Витос, привет, привет, пермяки подтянулись. Вот, что я рассказывал-то? А, про Димку. Вот, он у нас ушелец из Казахстана, приехал в Тулу. Здесь мы с ним подружились, познакомились. Я честно скажу, я не помню, где я первый раз его заметил вообще. То есть для меня он все-таки тульский музыкант, вот, а с этой песней он у нас, сперва была песня, вот это, а потом мы уже где-то с ним пересеклись, потом я даже помогал ему играть на каком-то фестивале на барабанах, вот, причем я играл без барабанных палочек, вот, а это был какое-то шоу, типа там 4x4 шоу, что-то такое грандиозное и брутальное. И вот Зухер, ну, молодой, конечно, Зухер, вместо барабанных палочек использовал ноги и руки, иногда голову. Вот, и выглядело это все шикарно. Ладошки у меня потом болели, я вам честно скажу, наверное, неделю. Юлька, привет, привет, привет. Вот. Как старый добрый. Ну, конечно, все, мы ждем от тебя новых песен, а ты все никак и никак. Ты у нас все дефилируешь по этим, по Германиям, по заграницам, концертируешь, а новых песен мы от тебя все никак и никак. Пришлось тебя заманивать буквально старыми песнями. Вот, если ты у нас не сначала, то я тебе чуть-чуть попозже я повторю, почему все-таки песня, которая уже давно крутится у нас в ротации. Сегодня мы ее еще раз послушаем. Вот, а сейчас мы будем слушать группу «Медь», Дима Венчиков. Я так понял, группу «Медь» он уже разогнал давно. Сейчас у него какой-то другой проект. И он снова ушелец. Он теперь из Тулы ушел в Москву. Он теперь у нас москвич. Понимаешь, подрабатывает там на вольных хлебах. Параллельно поет музыку. Но вот те времена, когда вот эта песня появилась в ротации, мне кажется, ничего лучше он с тех времен не написал. Итак, поехали, ставим, слушаем. Поставь эту песню, группа «Медь». Я все-таки скажу «Тула», потому что «Медь» была в Туле, а в Москве уже «Меди» не было. Поехали.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:46, 39 моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, Юрка пишет, играл несколько раз с Димкой на одной площадке, но давно о нем ничего не слышал. Слушай, последний раз по ленте он у меня проскакивал. Ну, опять же, я же ленту не всю листаю, там, ну, что я там успеваю, сидя на толчке с утра, да, пролистать там, может, ну, 15-20 постов. Потому что вас же у меня много в друзьях, и, ну, у меня просто моя лента не до всех доползает. Вот, но последний раз он мне на глаза попадался где-то, наверное, с полгода назад. Вот, с какой-то песней, ну так она мне что-то как-то не вошла. Как-то не вошла. То, что он сейчас делает, мне так это мало импонирует. А вот то, что медь делала, когда это была медь, мне нравилось. Плюс у него же здесь, когда он в Туле играл, у него был живой скрипач, тоже Димка звали. Кстати, они мне тут помогали, мы какой-то квартирник вместе играли. Вот, все это было там за один вечер срепетировано, звучало занудненько, но интересно. Вот, это, кстати, первый раз, когда у меня скрипка появилась в группе, и потом уже я уже гонялся, и потом появилась Ленка у меня, вот, которая загадки Евы. И я некоторые песни теперь без скрипки вообще свои не воспринимаю, и я их даже перестал играть на концертах, потому что, ну, мне там скрипки не хватает вообще, хоть убей. Вот, а то, что он сейчас делает, конечно, это сильно-сильно выбивается вообще за пределы того Димы Венчикова, которого я знал. Сейчас он стал какой-то агрессивный. Вот, не знаю, да, он здесь, он тем более давно не появлялся. Ну, наверное, его скорее ты в Москве где-то встретишь, чем я в Туле. Так, Юлька вот пишет, реально есть две разных реальности в Беларуси, но об этом лучше не писать во всеуслышание. Я понял. Я понял. Слушай, ну, честно говорю, вот приезжал Колка, да, мы просто сравнивали. Мы просто сравнивали, сколько стоит еда у нас, сколько стоит еда у вас. Вот, уровень жизни у нас и у вас. И как бы это было живьем, то есть я не предвзято, Колка не предвзято, он белорус, я россиянин. Вот, и мы все вот это сравнили, и мы поняли, что я хочу уехать в Белоруссию жить, я хочу ехать туда, завести там этих коз, кого там, коров, и все, и мне ничего больше не надо, мне будет хватать всего для жизни. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас кошка Сашка. Честно скажу, до того, как она поучаствовала у нас на фестивале 11-11-11, вот это был один из предпоследних наших крупных фестивалей, я мало, скажем так, знал об этом человеке. Вот, когда познакомились уже живьем на фесте, уже начали общаться, уже начал погружаться в ее творчество, оказалось, что очень интересная девчонка. Очень интересная музыка, очень интересные песни. Но вот эта песня «Кузбасс», я ее услышал первый раз на неформатке. Я уж не помню, каким путем она к нам попала, честно, не помню. Вот, но услышал я эту песню, именно эту первую, и что-то она меня тоже так цепанула. Кстати, у Саньки, у нее же очень много интересных песен, но вот эта вот она, ну, может, потому что она была для меня первой, она как-то мне сильно запала в душу. Не знаю, я люблю эту песню. Поехали, ставим, слушаем. Кошка Сашка, я не могу сейчас сказать дислокацию, раньше это была Москва. Сейчас я, насколько знаю, Санька куда-то переехала. То ли она в Красноярск, то ли она в Челябинск, по-моему, вот, может, даже и в Челябинск. Куда-то туда она свинтила.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что озвучала у нас кошка Сашка. И что я еще же хотел рассказать. Когда мы с ней, с Санькой, начали общаться, это был, наверное, первый музыкант, ну, из музыкантов, скажем так, не высшей лиги, да, который был реально заточен на то, чтобы зарабатывать музыкой. Вот, она зарабатывала музыкой. Да, это же я, наверное, все. Спасибо, Антоха. Сейчас я при следующей песне поправлю. Эта группа «Медь» у нас очень тихо играла, я ее прибавил, а убавить забыл. Вот, и она была прям, она, во-первых, жила и сейчас до сих пор живет именно музыкой, то есть она именно ей зарабатывает, ну, сама музыка, мерчем, да. Вот, это, наверное, первый музыкант не высшей лиги, который на моей памяти нигде не работал, кроме как музыкант. Вот. Ромка, привет! Привет! Как там Владимир поживает? Вот, пишет, кого там еще едят медведи. Слушай, я расскажу, сейчас расскажу. Вот, мне что-то с темы не сбиться. Вот, и кошка Сашка, тогда меня это, конечно, удивило, потому что, ну, в то время, это когда же мы с ней познакомились-то? Ну, в 2011 году где-то, да, ну, лет 10 назад. Для меня это было прям вообще дико, то есть я был как раз из тех музыкантов, которые ездили там по всем фестивалям, куда позовут, за свой счет, вот, как это, сквозь огонь и воду, и медных труб там даже и не пахло, только огонь, вода, грязь и слякоть, вот, все лишения, вот это все, через все я это прошел. Вот, а Саня, она уже тогда была прям нацелена на то, чтобы зарабатывать. Она всегда говорила, вот это качать нельзя, это сказать, вот это мы сейчас ставить не будем, а потому что сейчас я буду эту песню выпускать там на площадках, пусть ее сперва там покачают, потом уже выложим на неформатку. И вот так вот она прям, это был первый, наверное, в моей жизни опыт музыканта. Причем сначала мне это казалось прям каким-то, ну, настолько... Наверное, даже неправильным. Сейчас я уже понимаю, что она уже тогда все правильно делала. Вот, но тогда это воспринималось прям очень как-то мной неорганично. Вот, а сейчас я понимаю, что все она делала правильно, молодец. Вот, Саня, если ты меня слышишь, ну или в записи услышишь, огромный тебе привет. Спасибо тебе, что ты есть. Вот, поехали дальше. Ромка спрашивает, кого там едят медведи. Ребят, сегодня буквально по телевизору с утра я Коляновну проводил на работу. И, понимаешь, у нас тут местный тульский канал показывает, что в Тульской области появились медведи. Показывают кадры, попал он в фотоловушку. Вот, хороший такой нормальный мишка, бурый. И ведущие там, они же что, они рассказывают, вот медведи едят ягоды, траву, кору, грибы, когда сильно голодны, могут нападать на мелких парнокопытных. Вот, и ни слова они не сказали про то, что они грибников едят успешно, вполне. Вот, никто ни слова не сказал, как вести себя в лесу, раз уж у нас появились медведи, ну, значит, надо как-то население информировать. Вот, вообще ни слова, ни полслова. То есть хихи, ха-ха, траву они едят и ягоды. И вот представьте, а сейчас же как раз грибной сезон, сейчас же у нас грибники эти, они по всем кустам ползают. И сейчас вот кого-то этот медведь задерет, а ведь надо же просто предупредить людей. Вот, поэтому этот пост, это был пост изумления мною. Вот так вот, Ромка, я тебе рассказываю, ты меня спрашиваешь, кого там медведи сожрали. Может, уже кого-то и сожрали, просто нам пока не говорят. Вот, ну сегодня вот в новостях услышал. Ладно, поехали дальше. Дарья вас Мария Флор. Кстати, Юль, я же чего? Я смотрю по плейлисту, а час пик-то у нас на следующую среду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все восемь треков сегодня у меня. Я думаю, может, я тебя пропустил. А потом поглядел, ты же у нас на 20 какой там, на 24 октября. Ты у нас на следующую неделю стоишь в очереди. Поэтому ты сегодня поспешила. Я тебя, конечно, рад был увидеть и услышать. Но час пик мы будем слушать в следующую среду. Вот, сегодня слушай давай вместе с нами других ребят. Вот, и сейчас мы будем что слушать? Сейчас мы будем слушать группу «Мария Флора». Это «Город Череповец». Трек называется «Эскиз». Почему мне она засела? Потому что это была первая группа с моей второй родины, которая сама пришла на неформатку, и мне так это было приятно, неожиданно. То есть вот все сразу у меня был такой набор эмоций. И, конечно же, у меня треки этой группы как-то засели в подкорке. Я сейчас с вами еще раз послушаю. Вполне может оказаться, что трек посредственный, но вот как-то мне он полюбился, и он тоже крутится в ротации, я от него не избавляюсь. То вот именно на базе вот этой вот ностальжи привязанности. Итак, «Мария Флора», «Череповец», трек называется «Эскиз». Мне кажется, уже даже группы этой нету. Вот. А песни все звучат. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22.03 на моих зеленых системных. Вот Юрка пишет: я люблю Череповец, не могу объяснить почему, но сколько раз там был, всегда радовался. Слушай, Череповец — город, конечно, ну, скажем так, его сложно любить. Его сложно любить, это городишко такой. Там люди хорошие, просто на северо-западе. Я же оттуда очень долго уезжать не мог. Я жил в 115 километрах от Череповца, и там его называли не Череповец, а Череповец. Вот, и там люди другие, там совсем другие люди. Поэтому тебе там было так комфортно. Я оттуда очень не хотел уезжать. Вот, и потом у меня дом сгорел, и потом оказалось, что у меня дочери здесь хорошо в этом климате, и тогда я уже остался. Хоть я самый туляк, но я в Тулу возвращаться вообще никак не хотел. Вот, смотрите, Мария Флора. На тот момент, кстати, вот для того, кто смотрит даты, 6 июня 2011 года она появилась на неформатке. Вот, на тот момент у нее уже было 5 альбомов. Вот, уже 5 крупных фестивалей за плечами. «Воздух», «Сдвиг», «Беломор Буги», «Окна открой», «Мюзик Месс». То есть это крупные фестивали. Вот, и... вот она к нам попала, не знаю, сейчас, наверное, уже этой группы нет. Сейчас, наверное, уже этой группы нету, но, тем не менее, хороша. Хороша была Машка. Вот. Ладушки. Так, что нам тут пишут? Что нам тут пишут? Я все пролистал, а ничего не пишут. Ладно, поехали дальше. Сейчас мы посмотрим, что у нас там дальше. А вот дальше... дальше песня вообще, мне кажется, сейчас прям под нее кайфанут все. Потому что она когда появилась, мне кажется, это единственная песня, которую я у этой группы... прям вот мне скажи «Джон Кофи», я скажу «Домой в СССР». Скажи мне «Джон Кофи», я скажу «Домой в СССР». По-моему, даже эта песня звучала на другой вражеской радиостанции. Мне кажется, я их там слышал как-то мельком. Вот. Но появились они у нас в первый раз 15 мая 2013 года. Вот с этой песней, конечно же, тут же, понимаешь, полетели в ротацию, потому что, ну, вы сейчас все услышите. Итак, «Джон Кофи», Железногорск, это Красноярск. Кто не знает, это рядом. Вот. Это друзья 9-го района. Группа была такая, 9-й район. Вот, кстати, Саня делает постоянно, как это называется, ну, концерты памяти. Они дружили, он каждый год старается делать. Вот, ладно, «Джон Кофи», «Домой в СССР», поехали.
3: Родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

0: Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Ну вот, друзья, как я обещал, 22.11.11. Вот такое красивое системное время у меня. 11 плюс 11, как раз 22. Смотрите, сколько до вас. От меня уже все, друзья, на сегодня эфир закончен. 8 треков отзвучали. Ромка, Серега пишет, велосипеда нет, что ли? Слушай, велосипеда, во-первых, нет, а во-вторых, к Ромке на велосипеде ехать, ты представляешь, это нам пол Тульской области, всю Рязанскую область, пол Владимирской области. На велосипеде я как раз приеду к медведям на завтрак. Вот, может, по пути сожрут где-нибудь. Очень далеко. Вот, Антоха пишет, шикарная песня. Вот, и все, и больше комментариев нет. Ладно, друзья, итак, говорю вам всем счастливо, говорю вам всем пока. Следующий эфир у нас точно будет тоже ностальжи. Вот, потому что в эти выходные сайт у нас, скорее всего, уйдет в режим заглушки. Будет, ну, вы будете заходить на сайт, там просто будет 5 проигрывателей, чтобы слушать наши 5 каналов. И история неформатного радио. Собственно, мы переезжаем на другие серваки, уходим от немцев, вот, потому что у них стало очень дорого и очень ненадежно. Вот, поэтому было принято решение. Поэтому, когда вы зайдете на сайт, а там не неформатка, а что-то непонятное, не пугайтесь, это ненадолго. Это буквально, ну, я думаю, за недельку, за полторы мы управимся. Вот, до выходных неформатка будет функционировать в обычном своем режиме. Вот, а на выходных, скорее всего, я ее переключу в режим заглушки. Вот, все, машу всем лапкой, всем пока, отключаюсь, услышимся в следующую среду. Вот, послушаем еще один ностальжи эфир. Вот, и, собственно, а потом уже войдем в круги своя, я думаю, и все будет хорошо. Вот, радио.

чудо, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Как-то в начале 90-х годов в Айове два чувака варили забор. И решили собрать группу, где было бы много перкуссий, диджеев, ну и вообще всего. И потихоньку, лет эдак за 7, они собрали нехреновый коллектив из 9 человек. А называется он Slipknot. Группа известна своим сценическим имиджем. Участники носят комбинезоны и уникальные маски, отображающие личность каждого из них. Маски и комбинезоны меняются с выходом нового альбома. А поют слепы про нашу сраную жизнь. Заслушаем свежачок.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

Плюс 28. В Москве жара. Женщина в платье с глубоким вырезом.

секирой, арт, гламур, спорт и фразу. Смерть целомудрия от секиры. Я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери и попаститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

этом месте я хотел сказать что-то про человечность, доброту, преданность, верность, честь, про свободу достатка. Вернее, про достаток, дающий свободу оставаться человеком или превратиться в упакованного людишку. Но так как сей спич не родился в моей башке, я подумал и решил написать третий куплет –

локтями до неуклюжей конечности, а уши огромных размеров беспечности флаги, а ночью замучили мыши подошвы не толще бумаги. Весел без меры, но грустен без меры в грусти. Белые бивни не более чем украшение. Хочется в небо, но кто же без крыльев пустит?

ключ на гвозде снаружи, да и засов не замкнут. И кто это дверь открыл, с гвоздя или сам я? Единственное оружие слова нет кнут. Запутался, превратился в канат молчание. Хрусталь разбрызгивай в крошки, фарфор круши.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Быть может, где-то снова волхвы обнаружат в небе тонкий намек, что в соседях жил какой-то прав.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формально.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Ну, все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени. Наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высшие эшелоны эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, Rise Your Hand.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: самый смелый заберешь.
1: Жизнь начать все по-другому, лишь один у них расчет.
2: Ну здравствуй, здравствуй.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юго-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Веномом мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots», «Blood».

даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами. Я эти факты проверял не раз. Согласен, все, что врут про уши женщины, бесспорно. Но утверждать, что у мужчины главный орган — это глаз, по меньшей мере, несерьезно.

А итак, друзья, добрый вечер. 21:00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Тысячу лет не пользовался этой заставкой. И вот оно свершилось. Наконец-то, блин, я один в студии и могу заниматься, чем хочу. Итак, друзья, сегодня у нас дебют. Дебют новой программы. Называется она «Неформатная бомбардировка». Решили мы вместе с издательством «Бомба Питер» замутить такой проект и посмотреть, что из этого получится. В принципе, сегодня выпуск пилотный. Если вам все понравится, значит, дальше она будет жить. Если не понравится, ну, значит, сделаем ее реже. Но делать мы ее все равно будем. Вот. Итак, что хочу рассказать. Во-первых, давайте расскажу, как с нами связаться, потому что, видимо, не все знают, как это сделать. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Давайте я тут что-нибудь уже, какой-нибудь жирный смайл брошу, чтобы было уже там не пусто. Вот, итак, всем привет. Начнем мы с первой группы. То есть вот Олег мне прислал дюжину треков от «Бомбы Питер», которые мы сейчас с вами отслушаем. Про кого смогу, расскажу. Группам, которые будут звучать, не возбраняется. Не возбраняется, а наоборот приветствуется. Выкладывать всевозможные ссылки на свои группы, ссылки на свои сайты, какие-то, может, ближайшие концерты обязательно пиарьте. То есть, в принципе, для этого мы все и делаем. Вот, на неформатке ничего абсолютно не поменялось в плане отношения к музыкантам. Чем можем, поможем. Вот, и начнем мы с первой группы. Вот, самое первое и самое ужасное для меня, я сразу всем всегда говорю, что у меня вот с албанскими вообще беда. И читать вот что-то, кроме как на русском, мне сложно. Ну, попробую. Марко де Лауэн, вот, Сирена де Мимар Азуль. Хрен выговоришь. Но, тем не менее, город Германия. Город Германия у меня почему-то написано. Германия, город Фрайбург. Вот так вот. Группа Marco De Leinen and Crocodile Sound Band была образована в 2013 году. В 2013, не подумайте, не 900. Не такая уж старенькая. Концептуальной основой группы является латин-поп-рок. Направление танцевальной музыки. Это сальса, румба, меренге, ча-ча-ча, кумбия. Вот тут таких слов много интересных. Ну да ладно. Я не буду все перечитывать, потому как все услышим. Так, вот нам пишут, что мы услышим своеобразное новое направление в музыке, в которое Марко де Лайнен, чилийский композитор, исполнитель собственных песен, привнес свое музыкальное видение. Как талантливый композитор и исполнитель своих собственных песен. Вот, еще раз хочу заметить, что я предварительно перед эфиром треки не слушал, поэтому буду сейчас слушать их вместе с вами. Вот, конечно же, не возбраняется, комментируйте, обсуждайте. Сегодня, слава богу, мне не надо играть роль злого ведущего, поэтому, в принципе, руганий будет мало. Итак, поехали, первый трек у нас. Прям боюсь, как произнести. Давайте вот просто ставим и слушаем. Поехали. Не поехали. Не поехали. Вот об этом я почему-то и переживал. Почему-то он мне, этот трек, залился. Не залился. Не залился, и не знаю, с чем это связано. Сейчас я попробую. Сейчас я что-нибудь прям попробую по ходу пьесы. А, вот скорее всего вот в этой букве дело. Вот, у нас эфирная программа, когда попадаются какие-то непонятные символы, а тут к нам от немцев пришел непонятный символ. Во, вот сейчас она у нас заиграет. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, звучал первый трек 21.09 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, ну, не знаю, как вам, а мне после вот того, как я сказал, что это Германия, что это Фрайбург, я думал, что это будет что-то прям вот типа духаст, только прилатиненный духаст. Вот, нет, прям вот не скажешь, что это немцы. Хотя, кто тут и говорил, что это немцы? Ни хрена. Вот написано, что это чилийский композитор. Вот, Марко Антонио Ариас Асторга. Вот, видимо, просто живет в Германии. Вот, ну, по мне, вот, очень не хватило мне вот прям вот именно в этом треке какого-то прям такого низа хорошего. Хорошего прям баса. Он просится туда. Вот, сегодня, слава богу, я прям слушаю в обоих ушах. Обычно у меня одно ухо отдано или Костику, или Коняшке. Сегодня я слышу полностью ушах. Обычно у меня одно ухо отдано или Костику, или Коняшке. Сегодня я слышу полностью всю стереокартинку.

Вот тут я все могу хорошо читать, потому как все по-русски. Вот, музыка и слова. Курников, вот я не знаю, Андрей, Алексей, Александр. Давайте гадать будем дружно. Если человек Курников нас сейчас слушает, давай, дружище, напиши нам в эфирный чат, как тебя зовут. Вот, может быть, ты апологей. Ну, вот много всяких имен на букву А есть в России. И тем не менее, читаю рецензию на группу. Я не знаю, как правильно это называется. Рецензия, описалово, вступление, предвариловка. Вот, итак, цитирую. Группа Миджи. Пальцы в кровь до глубины души. Крепкий сплав питерского рока и романтики белых ночей. Миджи имеет свой стиль. Это касается и текстов, и музыки, и непосредственно исполнения. Удивительное сочетание романтики и натурального рока является секретом успеха коллектива, все больше набирающего популярность как среди любителей рок-музыки, так и среди обычных меломанов. Вот, ну и дальше вот в кавычках, ну, видимо, ребята сами о себе так написали. Наши слушатели хотят, чтобы песни отвечали их взволнованному чувству жизни. И мы идем навстречу этой потребности. Итак, трек у нас называется «Лето не приходит». Вот, сейчас мы пойдем навстречу взволнованному чувству. Поехали, ставим, слушаем. Не забывайте, пишите свои комментарии в эфирном чате. Можете кидать ссылочки на данную группу, пока она звучит. Поехали.

Итак, друзья, 21.16 на наших зеленых системных. Только что у нас отзвучали Миджи, лето не приходит. Вот, и прям сразу у меня в голове запел товарищ сержант «Два часа до рассвета». Прям вот очень-очень близко. Очень-очень близко и по стилю, и по настроению, и здорово. Здорово, замечательно. Вот отмечаю абсолютно тухлую активность в эфирном чате. Абсолютно тухлая активность. Давайте я еще раз расскажу, как с нами связаться. У нас есть Аська 96475. И кому удобнее пользоваться ВКонтактом, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, самая верхняя она у нас. И общаемся в комментариях к теме. Вот так мы и не выяснили, как все-таки зовут солиста группы. Ну, видимо, на букву А. Это мы поняли. Вот, не было ни ссылки, ни на группы, никуда. Ну да ладно, я думаю, раскачается народ потихонечку. Буду сидеть в одно рыло тут бухтеть в микрофон. Не хотите вы со мной общаться? И не надо. У меня все для этого есть. У меня есть целая бумажка. Вот, следующая у нас группа тоже из Питера. Называется она Auxford. Трек называется «Время». Вот, и давайте прям начну сразу, как это называется, с превьюшки, да. Интеллектуальная смесь арт-рока и блюза, пространственная эмоциональная музыка, насыщенная инструментальными партиями и качественными аранжировками, приправлена блюзовыми нотками. В творчестве группы можно услышать нотки Pink Floyd, Super Trump, Alan Parsons Project и даже King Crimson. Я не знаю, как правильно читается, и Black Sabbath. Вот. Так вот все лаконично. Лаконично. Вот, давайте слушать. Еще раз расскажу, если группа Auxford нас сейчас слушает, можете во время прослушивания своего трека кидать ссылочки на какие-то ближайшие свои концерты, на свои группы, на свои паблики, на свои сайты, дабы люди, если им понравится, могли сразу же перейти, посмотреть, подписаться и так далее и тому подобное. Итак, поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Абсолютно новая программа на неформатном радио, и сегодня мы ее испытываем. Вот. Привет, Натаха, привет, Вовка. Вот теперь я не один, теперь мне уже повеселее будет. Сейчас я тут соображу немножечко вискаря под дыньку, чтобы было повеселей сидеть, потому как как-то неактивно народ участвует в обсуждении, вообще в обсуждении не участвует. Вот, я наконец-то, я когда читал и писал к этой группе, я вот думал, как можно соединить и блюз, и рок, и Alan Parsons Project. Вот Алана Парсонса я очень много услышал под конец трека. Сперва даже засомневался, вот в тему ли оно там. А потом прям слушаю, хорошо. Хорошо, единственное, ну, опять же, я уже просто по привычке буду говорить свое мнение, потому как меня коняшка за 5 лет приучил высказываться, да. Вот, но это, опять же, сугубо мое личное мнение. Я бы, конечно, поменял бы сэмплы немножечко вот у этого Alan Parsons вставки, немножечко другие бы звуки, и было бы, наверное, получше звучало. А так, в принципе, ничего, задорно получилось. Вот, Дашка, привет. Привет тебе. Нарисовалась. Я знаю, что я тебя перед программой дергал. Всю дорогу ты ехала до дома и нервничала. Вот. Но, тем не менее, вискарь под дыньку – это нормально. Поверь мне. Это очень даже хорошо и вкусно, на самом деле. Попробуй. Тебе понравится. Вот, еще раз расскажу, как с нами связаться. Друзья, у нас есть Аська 96475. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Музыканты, которые сегодня звучат, не стесняйтесь, комментируйте треки других музыкантов, потому как, я думаю, им это тоже интересно. Вот, потому как выслушать свое мнение о своем творчестве со стороны и прям вот вживую, прям по ходу звучания, это как бы всегда полезно. Не всегда приятно, я знаю, но всегда полезно, потому как это живое мнение живых слушателей, живых людей, и они, как правило, не врут, а говорят вот прям то, что слышат. Вот, поэтому с этой стороны тоже полезно. Музыканты, которые участвуют в сегодняшней программе, не стесняйтесь, когда звучит ваш трек, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия, то есть вот на все-все-все. Если слушателям вы заинтересуете, значит, они смогут тыкнуть в ссылочку, перейти, посмотреть, подписаться, ознакомиться, скачать, послушать, поглядеть, а потом и прийти на концерт. Вот, ладно, едем дальше. Под номером 4 у нас трек «Хрен выговоришь», N&B. Вот, ребят, вы когда название придумали, вы задумывались, как будут радиоведущие произносить ваш трек вслух? N&B с VS, это, я так понимаю, в комплекте с PTVP, вот. Хоть бы какую-то расшифровку давали, я не знаю, но тем не менее. N&B VS PTVP. «Не смотри» называется трек. Теперь читаю, писал его. Загадочные неоромантики из группы продолжают экспериментировать на российской инди-сцене, завоевывая все большую и большую аудиторию, совместно работая с рок-коллективами нашей страны. Вот, какие у нас рок-коллективы. Вот, «Последние танки в Париже». А, это вот и есть ПТВП. «Последние танки в Париже» вылился в виде записи холодного драм-н-бэйс ремикса на их композицию «Не смотри». В скором времени трек попадет в сборник «Трибьют танков в Париже», а у N&B запланирован выход нового альбома, записанного в Финляндии на Astia Studio у Anssi Kippo. Ох, ё-моё, вот я когда вот это читаю вслух, мне прям слюна бежит. Anssi Kippo и Astia Studio. А как они студио тоже говорят? Студио. Итак, «Не смотри», ремикс 01. Поехали, ставим, слушаем. Кстати, это город Пермь.
пермяков у нас... А, пермяки у нас были, были на неформатке. Вот это, по-моему, третий коллектив из Перми, который попал на неформатку. Поехали.

Итак, друзья, вот мне стало чуть повеселее. Вискарь, правда, у меня накрылся медным тазом, но, слава богу, нашлась в морозильнике бутылка водки. По дыню она тоже ничего, но вискарь был бы вкуснее. Выяснили мы. Дашка вот мне подсказала, что N&B это Нестеров и Бондаренко. Вот, поэтому полноценно все это звучало так. Нестеров и Бондаренко с последними танками в Париже. Только что отзвучал трек, называется «Не смотри». Кстати, вот у трека есть все шансы попасть в ночной плейлист неформатного радио. Скажу честно, люблю такую музыку, люблю под нее работать. Когда пишешь кому-то сайт, там делаешь какой-то код, и абсолютно не напрягает. Вот если еще убрать оттуда вокал, напрягать вообще не будет. А так, в принципе, тоже не отвлекает. Тоже неплохо отзвучало. Вот. И манера пения мне почему-то напомнила манго-манго. Вот прям вот. Причем мне... Я размахивал ручкой, когда он декламировал. Я прям поднимал руку вверх и махал, говорил, да, не смотри мне в глаза. Вот, и нормально. Итак, друзья, едем дальше. Не хотят музыканты никак комментировать. Ну да ладно. Кто у нас дальше? Дальше у нас немножечко хортицы под дыньку, но это будет пока звучит трек. А дальше у нас группа опять же из Питера. Много сегодня Питера. Группа называется «Пастель». Трек называется «Терпеть ненавижу». Терпеть. Кстати, любимое мое выражение было в детстве. Ну как в детстве? Лет, наверное, до 12. Вот. Ладно, читаю превьюшку. «Пастель» — объединение творческих людей, связанных общей любовью к музыке и ее созданию. Датой образования можно считать лето 2015 года. За полтора года было совместно создано около трех десятков музыкальных композиций. Осенью 2016 года была начата работа над первым альбомом. Последняя точка в его создании была поставлена в апреле 2017 года. В альбом вошли 12 композиций. В июне 2017 года был отснят материал для первого клипа проекта, релиз которого ожидается в августе. В августе ожидается релиз. Смотрю на календарь, 26 сентября. Где релиз? Вот, ребят пишут, песню выбрали самую востребованную для прослушивания в интернете. Терпеть ненавижу. Вот, ну, честно скажу, я эту группу ни разу не слышал. На неформатку они к нам не забредали. Вот, поэтому, ну, я как в начале программы обещал, я треки не слышал. Не слышал изначально, не прослушивал, поэтому буду слушать вместе с вами. Еще раз повторюсь, музыканты, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы. Дашка, не бери на себя их работу. Если им не надо, то и нам тоже не надо. Вот, не стесняйтесь, когда звучит ваш трек, кидайте ссылочки на ваши ближайшие мероприятия, на ваши группы ВКонтакте, на ваши сайты в интернете, дабы слушателям, если вы понравитесь, смогли они перейти, посмотреть, пощупать, попробовать на вкус. Итак, ставим «Пастель», «Терпеть ненавижу». Поехали.

Итак, друзья, 21:40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот. Поругал я Дашку. Зря Натаха вот пишет наоборот. Дашка, давай скидывай. Ну и да, она как бы взяла и всех оптом. Всех оптом вывалила. Лентяйка потому как. Вот, ладно. Привет, Светка. Нарисовалась она у нас. Пишет: всем привет от группы «Навстречу солнцу». Группа Полине понравилась в этом сборнике. Подожди, а Полине... А, Полине у нас еще не было. Вот мы дойдем, когда будешь рассказывать, чем они тебе понравились. А мы тогда расскажем, чем нам «Навстречу солнцу» понравилось. Как там «Орел» поживает. Вот, ну, вот по только что отслушанному треку. Вот как ни странно, я текст не слушаю, я же текст не слушаю обычно, никогда. Когда первый раз слушаю группу, слушаю аранжировку в целом, а тут мне что-то вот почему-то половина текста прям вгрызлась в голову, и в принципе неплохо, и слушать можно, и музло такое прям хорошее. Мне вот прям, если бы сейчас была программа 5+1, я бы сказал, вот за эту группу я галочку поставлю, причем жирную галочку. Вот. Так, ну и, собственно, ссылку на группу можете найти. Где-то там Дашка выше скинула. А, только они не по порядку. Вот, это у нас сейчас были кто? Это у нас была группа «Пастель». А «Пастель» у нас как раз там и нету. Вот так вот. Вот так вот. Ну ничего, бывает. Ладно, едем дальше. Дальше у нас на очереди очередная группа из Питера. Причем, когда я получил список, я думал, что группа называется «Юность внутри мухи». Вот, и я прям представил себе эту грустную картину, всю юность внутри мухи. Потом понял, что это «Мухи» — это трек называется, а группа называется «Юность внутри». Вот, читаю сразу описалово. «Юность внутри» — это странная смесь из Агаты Кристи, Психеи, Дельфина, вот какой-то хреновины не русской и того, что снится тебе по ночам. В их музыке дабстеп соседствует с хором монахов. Я это хочу услышать. Хор монахов под дабстеп. Нормально. А альтернативные рифы с drum and bass и new age. Вот, ребята успели поработать с такими музыкантами, как Вадим Самойлов и Олег Изотов. Их выступления мало кого оставляют равнодушными. Вот, но «Юность внутри мухи», хор монахов под дабстеп, я сейчас прям хочу это услышать. Вот, друзья, еще раз напомню, как с нами связаться. У нас есть Аська 96 4 7 5. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, не забывайте на него подписываться, дабы быть в курсе новостей именно программ, которые курирую я лично. А их теперь три: 5+1, без воды и неформатная бомбардировка. Вот, котиков мы не постим, поэтому не переживайте, спама от нас не будет. Подписывайтесь смело, ставьте галочку «Следить за новостями». Вот, все, ставим, слушаем «Юность внутри», «Мухи», поехали.

я думал, этот апокалипсис будет продолжаться дальше. Честно, сейчас вот не в обиду ребятам, вот просто ни в коем случае обидеть не хочу, но послушав текст, мне прям... Ну, недавно был мем такой, как бы по всему интернету пробежала песня. Я ее везде постил. Там Вася Уткин присутствовал в клипе. Просто человек говно. Вот, просто человек. Просто человек. Просто человек говно. Вот, если бы этот трек попался мне 2 года назад, я бы его взял, как это называется... Прям в жесткую... Короче, работал бы он на меня, этот трек. В жесткую эксплуатацию. Я бы его рассылал бы всяческим женщинам, фанаткам и поклонницам. То есть вот меня прям очень порадовало. Не приходи, у меня мухи на двери, у меня мухи на окне, у меня мухи на глазах. Это я вот к тому, что мухи, они же куда? Вот. Это что касаемо текста, но, ребят, ни в коем случае обидеть не хочу, это я просто стебусь. Я понимаю, что у вас свое мировоззрение, поэтому я, как правило, текст-то и не слушаю обычно. Вот, но тут что-то сегодня я прям уже второй текст слушался, и вот как-то так. Так, Натаха вот пишет, нужен тебе соведущий из Питера? Нет, у меня есть соведущая я. Мы ждем, когда у нее пройдет горло, горловина. Вот, и все будет путем. Мы будем вдвоем тут бухать вискарь под дыню. Пока один. Так, вот. Ну и касаемо трека от Агаты Кристи, да. В принципе, наверное, вот со всей предвариловой описала в кай. Соглашусь. Вот, и наверное, да. В принципе, совсем не мое. Совсем не мое. Но трек порадовал. Трек короткий. Трек не успевает надоесть. И в принципе, если дальнейшее творчество группы «Юность внутри» будет таким же, наверное, есть шанс, что стану фанатом. Вот. А так пока вот. Так никто из музыкантов, я смотрю, и не появляется из участников, кроме Светланки. Ну, ничего страшного. Светланка, ты здесь. Натаха здесь. Дашка здесь. Вовка здесь. Вот сегодня мы вот так вот будем... Дашка вот пишет, трек порадовал, трек короткий. Даш, ты знаешь, это ты просто не представляешь, как человек, который, ну, я отслушиваю там ежедневно от 50 до 200 треков, ну, больше просто физически не успеваю, ну, мне приходится их слушать. И поэтому, когда трек короткий, вот он реально радует. А ты же понимаешь, что не все треки хорошие. 98% того, что прилетает во всякого рода отборы, это, ну, шлак полнейший. Вот, и когда трек короткий, даже если он хорошо сделан, это радует вдвойне. Поэтому ни в коем случае не хотел никого обидеть и даже не шутил. Это из жизни. Это из жизни. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас по плану, так, «Юность внутри мухи» мы уже перелистнули. Далее у нас группа «География». И тоже из Питера. У нас что сегодня? Все группы из Питера. Да, так, раз, два, три. Слушайте, точно. Точно, практически 70% плейлиста из Питера. Ладно. Группа «География» — это термоядерная смесь из хард-рока, рока русского, ска и рок-н-ролла. Так охарактеризовал деятельность коллектива Андрей Бурлака, советский российский музыкальный журналист, в одной из своих статей, посвященной творчеству коллектива. Группа была создана в 2015 году Алексеем Олдиным, Агаповым, я не знаю, кто правильно, Агапов или Олдин, ну, наверное, Олдин. До этого коллектив был известен под названием «Чужая территория». Бессменный основатель и вдохновитель коллектива Алексей Олдин на протяжении последних 15 лет является автором-исполнителем песен в стиле бард-рок, инди-фолк-рок. Бард-инди-фолк.
инди-бард-фолк. Инди-фолк-бард. Инди-фолк-бард. Вот звучит как. Инди-фолк-бард. Смесь, конечно, гремучая. Честно говорю, не слышал. Давайте слушать вместе. Еще раз напомню, как с нами связаться. У нас есть Аська 96-4-7-5. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухер. Это я тем музыкантам, которые, по идее, во время звучания своих треков должны кидать ссылочки на свои группы, ссылочки на свои ближайшие концерты. Вот, ну, для всех лентяев, которым жалко обгадить нам стеночку. Ставим, слушаем. География, Питер, Ямщик.

Итак, друзья, 21:56. Я попугай, который говорит вам время после каждого трека. Звать меня Зухер. И вы слушаете программу «Неформатная бомбардировка», наш совместный проект с издательством «Бомба Питер». Вот, ну, что могу сказать. Вот только что отзвучал трек, абсолютно мой по духу, абсолютно мой по звучанию, и который абсолютно испорчен звукорежиссером. Вот. Замечательная песняга, ребят. Вот честно, если еще в пластике не отпечатали, советую. Ну, просто, опять же, от души, чисто мое мнение, надо пересвести. Надо очень-очень много прям там... Все мешается друг другу. Все друг другу мешается, а песня замечательная. Слова не слушал, честно признаюсь. Вот, но все остальное мне понравилось. Мой кач, мой любимый стиль. Вот, и вокал, в принципе, и все здорово. Правда, ребят, мне понравилось. Прям вот такая жирная-жирная галочка от меня, когда будет голосовалка. Так, ну что, у нас народ не пишет совсем. Народ не пишет совсем. Вот, поэтому я счастливый пользователь бутылки водки и батона дыни. Батон дыни. А как дыню правильно назвать? Качан дыни. Нет, батон дыни. Качан дыни, наверное. Вот, распотрошил я качан дыни, поставил себе пузырь водки. У меня есть тут пожиратель закуски, маленький рыжий пес, который тоже жрет эту дыню. А мы едем дальше. Дальше у нас группа Полини. Вот как раз то, о чем говорила Светланка. Опять же Питер, и опять же читаю сразу Описалова. Полини — молодая российская рок-группа, возникла в 2006 году в Питере. Создатель, лидер, поэт, композитор и музыкант Павел Антропянский. Кстати, 6-й год — это уже прям показатель для группы. Получается, 11 лет уже, да? Коллектив многогранен. В их репертуаре и работы в стиле фолк и поп-рок, и эзотерический рок-альтернатива. Перформанс чувств и эмоций, музыкальная исповедь души, чистое звучание. Все это Полини. Кто пишет эти вот описаловы? Кто пишет столько незнакомых слов для Зухера? Я свой букварь выкурил за углом в школе, поэтому половина слов для меня остались каким-то неведомым набором букв. Но тем не менее, вот мне предлагают початок дыни. Вот, Дашка вот пишет: надо спросить Полине, почему у них дама с крыльями бабочки на логотипе. Ну, путаны, ночная бабочка и так далее. Ну, это как один из вариантов. Может быть, в свое время какая-нибудь ночная бабочка. А может, люди так просто представляют себе музу. Тоже вариант. Хотя для меня муза, наверное, навсегда, ну, в голове отпечаталась, вот как штамп, был такой мультик, он назывался «Фильм». Вот, и там, когда вот этот закуренный, пропитый поэт или кто-то там, сценарист с бородой, когда он шлепал вот по этой машинке, и прям тынь, муза появлялась. Почему-то для меня муза выглядит так. Вот, ребят мы бы спросили. Мы бы ребят спросили, но ребят тут нету. Вот почему-то они не пишут. Почему-то они не хотят общаться с нами в прямом эфире. Тем не менее, мы их ставим. Группа Полини, «Солнце на коне». Ставим, слушаем, поехали.

Ой, прям вот можно заканчивать программу 22.05 на моих зеленых системных. Просто ставить трек на повтор и гонять по кругу. Вот сейчас я плюну в глаз всем, кто закричал, что это Калинов мост. Да, Натах, это я тебе. Это я тебе. Ребят, это называется поморский диалект. На самом деле Дим Коревякин в свое время был первым, кто начал так строить фразы на всеуслышание именно в музыке. Вот. И теперь он был хитрым, он был первым, и теперь все сравнивают с ним. Хотя на самом деле это построение фразы, которое присуще поморским народам. Архангельская, Вологодская область, Костромская область, и вот там в глубинках, вот они так строят фразы. Я просто там 15 лет жил, и если на так, кстати, просто вот прислушаешься к моей речи, сейчас уже, конечно, этого меньше, но в принципе фразы я строю точно так же. То есть сзаду наперед. Сзаду наперед. Для меня эти 15 лет не прошли бесследно. И я часто так разговариваю. Вот, и для меня прям вот однозначно, пока вот сейчас, вот на данный момент, остальных я еще пока не слышал, но вот прям для меня изюмина всего эфира на данный момент. Дальше еще пока никого не слушал, но вот прям я притащился. Ребят, молодцы. Молодцы, и никакой не Калинов мост, никого не слушайте, вы молодцы. Делайте дальше. Делайте дальше и продолжайте в этом же духе. Так, Светка вот написала: они в моем вкусе, и вообще они отличные ребята. Даже если есть мысль пригласить ребят на фестиваль «Нетяжелый рок» в «Орел по весне». Слушай, ну обязательно зови. Обязательно зови, а чего, классно. Я думаю, Орлу прям вот, ну, никак не помешает такой саунд. Я даже еще могу предложить одну группу. Ну, так, скромненько. Так, вот Дашка пишет: не изюмина, а дынина. Да, початок дыни. Початок дыни, он уже подходит у меня к логическому концу, а треков еще у меня есть. Поэтому давайте перейдем к следующему треке. Треки, я уже, видите, заговариваюсь, подпочатки-то, ох. Вот, но Полине... Подожди, это же Полине было, да? Да, вот, все, Полине, я себе сейчас прям, я не знаю, как бы мне это пометить. Давайте я вот, я себе здесь писал кусочек в ноутпаде. Так, поставлю вот так вот три плюсика, чтобы не забыть. Очень мне ребята понравились, я думаю... Грузите треки на неформатку, ребят, грузите, и я думаю, многие из них попадут в ротацию. Едем дальше. Дальше у нас коллектив, который опять хрен выговоришь. Free the Parrots, а в принципе выговорил, да? Группа, опять же, из Питера. Музыка Добровольский, слова April Avalon. Я не знаю этого человека Апреля, честно, может быть, к моему стыду, но не знаю. Вот, читаю про группу. Группа образовалась в 2014 году как акустический кавер-дуэт. Прошло 3 года, и дуэт превратился в группу из 6 человек с 2 певицами в составе и почти исключительно авторским материалом. Стилистические песни группы можно определить как смесь поп-инди-рока. Ребят, вот расскажите мне, что такое инди-рок? Вот везде пишут инди. Что за инди? Вот, и еще нескольких стилей. Заслушав до дыр десятки джазовых и фьюжн-альбомов, поиграв в десятках самых разных проектов, ребята вернулись к истокам. Песня должна запоминаться, настроение должно быть хорошим. Слушатель имеет право не знать музыкальные изыски для знатоков. Вкус должен оставаться хорошим. Мелодия правит балом. Вот прям под каждой запятой я ставлю свой респект. Вот. Потому что не люблю навороченные треки. Всего должно быть в меру. Ставим, слушаем. Free the Parrots. Трек называется Enjoy This
Day. Поехали. Питер. Опять.

Ой, осталось двоякое впечатление от песни. 22.13 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Моя Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Натаха вот написала: «Свободу попугаем, надо послушать еще». Но честно скажу, что меня смутило. Все здорово, музыка классная. Сейчас обильно испускали оргазмы люди, которые на выпускных вечерах, на дискотеках танцевали под странные танцы технологии. Вот сейчас прям вот этот бас, я думаю, он всех там застал. Вот, очень... Я сейчас выскажу просто свое мнение. Не претендую там на какой-то перст. Вокал очень зажат. Вот такое ощущение, что человек встал на трибуну, на мавзолей, и прям вот от корки до корки, следя за произношением, спел. Вот оно. И за счет этого в некоторых местах есть, потому что человек прям вот старался правильно все зачитать, есть в местах, в некоторых, не попадение в ноты. Вот. А так здорово. Ну вот, хотелось бы легкости какой-то, что ли, я не знаю. Музыка классная, аранжировка классная, голос классный. Ну вот эти вот два маленьких нюанса. Ребят, если в пластике не отпечатали еще, вот прям, ну как бы мое пожелание, что ли, такое дружеское. Попробуйте перепеть вокал. Прям вот сделать его немножечко поразвязней, что ли. Я не знаю, может, стакан коньяку перед этим выпить девчонкам и спеть. И может, лучше будет. Попробуйте. Правда, потому что когда он зажат, это очень сильно слышно. Едем дальше. Дальше у нас оттенки окружающей действительности. Твою мать. Кто вам придумывает название? Оттенки окружающей действительности. Это город Питер у нас, опять же. Вот, и читаю сразу сопроводиловку. Вот, коллектив был создан в октябре 2016 года. Проект был возрожден спустя 20 лет под новым названием. Вот, кстати, если бы он и остался спустя 20 лет, то, наверное, вот 20 лет назад вот такое название было бы прям вот в жилу. А сейчас... Нет, я просто стебусь, ребят, не обижайтесь, ради бога.

Просто когда в день, там, в неделю проходит очень много всяких групп с очень многими названиями, и я часто удивляюсь, говорю, господи, как же так? Причем, когда у нас проходят живые студии, я всегда у ребят спрашиваю, а как вот родилось название вашей группы? И каких только я историй не понаслушался. И поверьте, на самом деле, наверное, это самое мучительное — придумать название своей группе. Поэтому вот как бы «Оттенки окружающей действительности» — это прям вот коллективная работа мозга, я так подозреваю. Вот, ладно, читаю дальше. Отличительной чертой группы является ее мелодизм, многочисленные гитарные импровизации, узнаваемый харизматический вокал, а также сплав традиционных ритмических рисунков и сложных форм. «Оттенки» вобрали в себя как элементы традиционного ритма энд блюза, так и тяжелого рока и фанка. Группа является победителем среди финалистов отборочного тура фестиваля «Окна открой» 2017, за что заслуженно получила право выступить на главной сцене данного фестиваля вместе с именитыми группами. Вот, ну и не откладывая в долгий ящик, ставим, слушаем «Оттенки окружающей действительности», «Научи меня» называется трек, город Питер, поехали.

Итак, друзья, 22-22. Прям вот жду. Еще жду. И еще жду. Вот, 22. 22-22-22. Красивое время на моих зеленых системных. По-прежнему музыканты не хотят с нами общаться в эфирном чате. Ну да ладно. Мы их, значит, будем обсуждать без них. Только что у нас отзвучали оттенки окружающей действительности. На самом деле классный инструментал. Прям, ну, респекты. Респекты музыкантам. И опять же не хочется пожать руку звукорежиссера. Ну вот опять все как-то вот прям вот в кучу и большая каша. А на самом деле здоровская вещь. Прям где-то там на задворках моих лопаток, где обычно должны прорастать крылья, что-то вот затеплилось старое, доброе, приятное. И прям бахнуть захотелось. Причем так вот с чувством, с кряком так вот. Эх, здорово. Сильно. Вот прям вот как раз это вот сейчас я в описалове найду, где там было написано, что проект был возрожден спустя 20 лет. Вот как раз музыка и подача того времени очень классно, и в современной аранжировке тоже очень классно. Но звукорежиссер опять все загубил. Друзья, находите нормальных звукорежиссеров, сводите нормально треки. Вот, и все будет здорово. Так, читаю комментарии. Дашка вот написала, прям танцевать захотелось. Танго в красном платье. Какой же там танго-то? Там прям вот именно берешь любимого мужика за шорок, вынимаешь его из-за столика в ресторане и пошла. Вот, так, Натаха написала, респектище гитаристу. Пишет, вот пока песни играют, мы группы разглядываем, которые не хотят тут общаться. Заслушались. Ну, ничего. Олежек вот мне написал. Напиши, говорит, Даше. Все, Олег, мы уже разрулили. Уже Дашка мне все прислал. Так, ну что, едем дальше. Осталось у нас еще два трека. В принципе, должны уложиться. Четыре квартала. Следующая у нас группа. И откуда она у нас? О, слава богу, не Питер. Я устал от Питера. Я коняшки в следующие 5+1 запрещу выбирать группы из Питера. Город Тольятти у нас 4 квартала. Сразу читаю сопровоздиловку. Рожденная в самом сердце тольяттинских кварталов группа 4 квартала. Плоть от плоти, дитя Автограда. Кстати, Тольятти — это же у нас, ну, почти Питер. Нет, какой почти? Плюнь в меня. Нет, это далеко от Питера. Так, с его бешеной энергетикой, с его ментальностью, с его неодолимой тягой к самостоятельности, с агрессивностью, жестокостью и умением отстаивать свое. Пройдя путь от простых гитарных ходов и распевных песен до ритмически сложных гармоний, где плотный рифовый саунд изрядно сдобрен электрон. Я вот понимаю, что вот эта сопроводиловка, она же пишется для группы. Вот если я сейчас вот никого не хочу обидеть, честно. Если я первый раз зашел группе в группу или на сайт и начал вот это вот читать, прям вот сложно это читать, тем более вслух. Вот, и отвлекся. Это по-настоящему честная музыка, пропитанная духом свободы и вольнодумства. Вот, меня больше вот во всем этом привлекла фраза «вольнодумство». А поэтому мы сейчас слушаем 4 квартала. Натаха вот спрашивает, пропустила ли она группу «География». Видимо, ты ее пропустила, потому как она звучала. Ну, в записи программы все будет. Кто не успел послушать, сможет послушать запись. А сейчас у нас, что у нас там? У нас 4 квартала, у меня карикозябры просто отображаются, мне надо опять лезть в подсказочку. «Пепел и дым» называется трек. Город Тольятти, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, я всегда думаю, что надо сперва кашлянуть, потом нажать кнопку микрофона. В итоге по инерции нажимаю кнопку микрофона, отворачиваюсь от него и кашляю. Вот. С вами диджей Зухер, с вами Неформатное радио, с вами программа «Неформатная бомбардировка». Это наш совместный проект с издательством «Бомба Питер». Вот, я думаю, он будет теперь регулярным. Вот, но хотелось бы, конечно, побольше активности от музыкантов. Только что у нас отзвучала группа. Сейчас, друзья, «Четыре квартала». Трек назывался «Пепел и дым». Вот, кому интересно, заходите, где-то там Дашка наверху чата накидала ссылок. Щупайте, трогайте, скачивайте, добавляйте в плейлисты. Меня вот, в принципе, блюз этот даже зацепил. Вот, Натаха написала, тольяттинские звукачи тоже интересны. Не, ну вот, в принципе, здесь все читаем. Здесь прям вот даже и захотелось бы придраться, не придрался бы. Нормально. Так, Дашка вот спросила, а что же группам надо писать в пресс-релизах, сопроводиловках тогда. Ты знаешь, на самом деле вопрос очень интересный. В одно время, ну так получилось, что мне пришлось придумать, что написать, и я не смог. Я не смог придумать, что написать в своей сопроводиловке на группу Зухер и компания. Попросил. Была у меня тогда концертный директор Иринка Вышегородцева. Вот, чтобы она как-то озадачилась этим вопросом. И написала она такую же, вот, точно такую же пошлятину. Вот, в итоге... Кстати, вот хорошо, что сейчас напомнили. Надо мне зайти во ВКонтакт, убрать эту пошлятину из группы. На сайте я ничего не стал писать. А так, обычно, когда где-то что-то размещаем, я вот прям вот выдаю поток мыслей и все. Вот то, что в данный момент я думаю про это, то я пишу, но никогда не пишу вот сложные фразы. Но, видимо, потому что сам не слишком сложен в голове. Достаточно просто, поэтому пытаюсь писать понятно для таких же тугодумов, как я. Вот и все. Потому что, когда много умных слов, они, ну, действительно плохо воспринимаются умом, и человеком, как правило, такие вещи пролистывают. Но это, опять же, мое мнение. И, как бы, я его высказал. Вот так вот. Вот, по поводу шума. Наташ, ну там шума-то нету. Там шума нету, там есть вот именно, как они так записали, это так специально записано, вот, причем у меня есть подозрение, ладно, я не буду это говорить в эфир, но мне кажется, там одна фишечка сворована, не буду говорить у кого, но сделано зачетно, неплохо, мне понравилось, тольяттинцы мне понравились. Вот, музыка у них лучше, чем автомобили. Честное слово. Тольяттинцев, кстати, у нас на неформатке на сайте не было. Поэтому давайте, музыканты, грузитесь. Грузитесь побольше. Что надо рассказать? У нас сейчас финальный трек программы. Светик у нас сейчас будет звучать. И... Ну, давайте я еще раз расскажу, как с нами связаться. У нас есть Аська 96-47-5, есть мессенджер от службы внешней разведки неформатная. Mail.ru туда можно не писать, но я его все равно говорю, уже просто привык за 15 лет. Вот, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Сегодня нас немного, но, по крайней мере, мы тут есть. И... чтобы уже было полное представление о том, кто с нами не общается. Сейчас вот я смотрю по статистике, 16094 человека слушают онлайн поток с нашего сервера. Ну, как бы, всем вам привет, друзья, которые нам не пишете. Все 16092 человека, потому что два нам все-таки пишут. Далее у нас группа «Навстречу солнца», город Орел. Вот, ребят, я знаю, с ребятами мы общались. Вот, эта песня у нас
эту песню у нас не побеждала. Вот, поэтому как бы мы ее оставили в сегодняшней программе, потому что одну песню я исключил. У нас сегодня должен был звучать «Кулай». Вот, но та песня, она у нас отгремела, победила голосовалку, сейчас висит в ротации. Вот, а вот эта песня группы «Навстречу солнцу» у нас не побеждала. Вот, давайте читаю сопровоздиловку. Сопровоздиловку уже заговариваюсь. Вот, «Навстречу солнцу» представляет собой идеально сплоченный механизм. Кстати, это я заметил. Недавно у нас была с ними программа «Без воды». Вторая. Первая была год назад. И спустя год Костик, он обычно приглашает ту же группу и спрашивает, что у них поменялось. А так вот, ребята настолько сплочены, что они умудрились перестрелять всех соседей, чтобы они не мешали им играть живую музыку в прямом эфире. Они умудрились в скайпе запихать как-то всю свою группу с ударной установкой, с гитарами, со всеми делами. Пытались даже делать видеотрансляцию. Короче, подготовились на ура, молодцы. Вот в плане сплоченности даже не сомневаюсь. Читаю дальше. Сплоченный механизм, где каждый участник привносит в творческий процесс что-то свое и во всем харизматично уникален. Как это было со всеми великими группами прошлого, начиная от Битлов и заканчивая почему-то Мельницей и Флером. Я остальные не буду читать. Не буду читать даже. Ой, песня «Расскажи» — это практически классический ленинградский рок-н-ролл, который неожиданно зазвучал современно и хитово, где героиня песни под звуки марша тщетно пытается установить контакт со своим визави. Вот. И на последней фразе я забуксовал. Светка, что? Что это было? Что это? Ну-ка, расскажи нам вот эту сопроводиловку своим простым человеческим языком. Вот, а пока мы ставим группу «Навстречу солнцу», трек «Расскажи», город Орел, поехали.

выдохнули. Выдохнули. 22:41 на моих зеленых системных. С вами был диджей Зухер. Вот. И больше никого не было. Так, расскажи о себе, Светлана, простым языком. А Светка пропала куда-то. Куда-то пропала Светка. Только я хотел ее поругать. Думаю, сейчас... Не, ну я ругать-то все равно буду. Ибо я знаю, что свои... Я знаю, что не будут обижаться, вычурно, пафосно, загибая пальцы, кричать: «Да пошел ты, Зухер!» Не, они, может, это и сделают, конечно, но, по крайней мере, обижаться не будут. Вот. Хочу что сказать, Светик. Вот у вас звукача тоже хочу поругать. Хочу поругать звукача. Как-то вот что-то надо делать. Что-то надо делать с вокалом, потому что он живет абсолютно отдельно от остального микса. Местами прям вот совсем отдельно. А так, я не помню, честно, я не буду врать, я не помню, слышал ли я эту песню. Но вот сейчас я ее слушал, слушал принципиально, потому как свои, вот, потому как финальная песня эфира, и потому как ждал все-таки пресс-релиза от Светки своим языком, простым. Но не дождался. Ладно. Итак, что будет дальше, друзья? На этой неделе я не буду обещать, что завтра. Или завтра, или послезавтра. Потому что завтра у нас программа 5+1. Послезавтра программа «Без воды». Я постараюсь, конечно же, завтра. Но не буду врать. На этой неделе появится запись сегодняшнего эфира на сайте «Неформатного радио». Появится там голосовалка. Вот, хотелось бы, чтобы в следующих программах была какая-то активность от музыкантов, которые участвуют в программе, потому как, ну, такое ощущение, что им это совсем не нужно. Вот, если вам это совсем не нужно, то нам тоже на это время тратить как-то не очень хочется. И по итогам голосовалки, наверное, давайте сделаем так. Я посмотрю на голоса, отданные слушателями. Посмотрю, что они наголосовали. И, конечно же, ну вот уже прям вот два явных фаворита есть, конечно же, которые понравились лично мне. Короче, я сделаю 50-50. Сделаю, наверное, троих победителей голосования и троих, три трека выберу сам, если они не попадут в голосовалку. То есть раз у нас дюжина, значит, давайте так вот, 6 треков у нас в розыгрыше, да, или как это назвать? На кону, на кону. Короче, 3 трека по голосованию попадут в прямую ротацию «Неформатного радио», и 3 трека выберу лично я из этой дюжины. Вот, если они совпадут с голосовалкой зрителей, ну, как бы, значит, они совпали. Значит, просто будет меньше в ротации, а так опираемся на это. Вот, следующая программа, скорее всего, выйдет через вторник. То есть, давайте заведем за правило, каждый второй вторник у нас программа «Неформатная бомбардировка». Вот, каждый второй вторник мы полтора часа слушаем треки от «Бомбы Питер», и каждый второй вторник мы сидим, общаемся, треплемся. Кто-то может заранее готовиться, вот как я сегодня, по чаткам дыни со стеклянным сосудом. Вот, кто-то может просто захочет потрепаться. Группы на будущее, будьте активнее, кладите ссылки на себя. Кладите ссылки на свои сайты. Вот. Ну и на сим хочу сказать вам до свидания. Услышимся завтра в программе 5+1 с коняшкой. В четверг в программе «Без воды». И все. До завтра. Всем пока. Не болейте. Любите друг друга. Осень пришел. Зима на пороге. Пока.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Тирекс. В 1967 году два английских хипаря Марк Болан и Стив Перегрин Тук организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая тирексомания. Даже Ринго Старр снял о группе документальный фильм. Тирекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 1977 году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 1980 году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. Слайдер.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hungry» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomedy Band, город Воронеж, трек называется «Hungry», поехали!

0: Just pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Релизы нашего лейбла.
3: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка неба творения, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Тук-тук, не Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: и все слушают неформатное радио.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.02 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня с вами программа «Без воды», потому как четверг. И должна тут быть группа «Ласта Колумба». Вот, но они мне сказали, что мы вот сейчас раздобыли графинчик вина, и произошел дисконнект.
2: Да. И теперь вы нам нафиг не нужны.
1: Да, и теперь мы, видимо, никому не нужны. Графинчик они, по ходу дела, вылили на ноутбук. Поэтому мы с вами пока будем трепаться вдвоем с Костиком. Вот, и пытаться периодически дозвониться Натахе с Вовкой. Вот, ну пока все неудачно. Вот, итак, друзья, здравствуйте.
2: Добрейшего вечерочка всем, ребятки дорогие. Я уже написал под темой, заведенной на сайте, вернее, на чате Зухера, желающие задать вопросы группе, потому что, возможно, я уверен, что мы скоро с ними все-таки созвонимся. Мы их обязательно зачитаем, будем ждать их ответов. Не ленитесь, подбегайте к ноутбукам, к своим телефончикам во время прослушивания и задавайте вопросы. Еще раз всем привет.
1: Мы подозреваем, что сейчас Натах с Вовкой бегают по Щекино в поиске Wi-Fi. Ловят его с очком, вот, складывают в ведро и носят домой. Вот, чтобы Wi-Fi был. И причем вот мы прям до эфира связались, все было хорошо, все проверили, всю аппаратуру, все уровни, все настроечки, все было замечательно. И прям вот за минуту до эфира хлоп, и все сдохло. Вот, но давайте, наверное, мы начнем все-таки с прослушивания.
2: Ну, в любом случае, как связаться-то?
1: Давайте я буду говорить очень медленно, чтобы растянуть время. Вот, во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Вот, есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, самая верхняя, она прям написано 1 июня, «Ласта Колумба», и наши с Костяхой там две мордахи уже висят. Вот, пока слушаем песню, называется она «Проституция», прям вот как нельзя, кстати, подходит к началу эфира, вот, после которой мы нарисуемся, ну, надеюсь, уже с ребятами. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.07. Вот пока песенка звучала, ребята появились у нас в эфире. Но до эфира не дотянули. Опять у них там что-то, видимо, сдохло. Пытаюсь снова восстановить связь. Вот, ну, пока не удается. Замечательная песня. Кто-то продает свое тело, кто-то продает свою почку, кто-то продает свою душу. Вот я бы сейчас и родину бы продал. Расскажите, кому, и дайте ценник. У тебя не возникает желания продать родину?
1: Я не имею на это никакого морального права, потому что зачем? Смысл ее продавать, если для этого существуют другие люди?
0: Покажи мне другой способ обогатиться, не трогая свое тело, свою почку.
1: Чужую трогать почку.
0: А, чужую. Но да. Опять же, донор должен быть абсолютно здоровым.
1: Желательно.
0: А где ты нынче найдешь здорового донора?
1: Ну, вообще на просторах неформатки это крайне сложно сделать.
0: Абсолютно невозможно, да. Я считаю. Вот, и поэтому надо все-таки, я думаю, задуматься о продаже родины частями хотя бы. По одной сотке в год.
1: Что ж ты думаешь, если у нас на 10 тысяч гектаров земли меньше стало бы России?
0: Ну, Россия не, от России не убудет, а я хоть чуть-чуть пузо набью. Че, вариант же. Сейчас же раздают землю, где там, на Колыме?
1: Где-то, по-моему, если не ошибаюсь, что-то на В.
0: Ну, где-то далеко.
1: Ну, да, да,
0: где-то
1: да.
0: Там, кому она нахрен не нужна, ее сейчас усердно раздают. Я так понимаю, дабы не досталось китайцам.
1: Вот. Ну, я сегодня буквально про это слышал информацию, и там, насколько я знаю, уже из местных жителей вот этого региона достаточно много людей. Мало того, говорят, еще возвращаются из-за границы и берут себе участки. В общем, все, кто за пределами, около 2500 человек из дальних регионов, там все взяли участки, что-то пытаются организовать, что-то пытаются сделать.
0: Вот мне теперь интересно, что там у них получится. Может, мы тоже возьмем участочек?
1: Ехать далеко, понимаешь, вот так на дачу собраться. Я знаю, что это где-то, по-моему, в районе Сибири все это дело сейчас раздается.
0: Нет, это, по-моему, Дальний Восток.
1: Или Дальний Восток, да.
0: Это, по-моему, ну, Дальний Восток. Это самый плодородный край России. Начать, ну, с того, что раздают по много земли, чтобы люди подняли там сельское хозяйство на вечной мерзлоте.
1: Угу.
0: Вот. И для чего все это делается, вообще, если честно, непонятно.
1: Ну, как непонятно? Надо людей чем-то занять. Вот. В этот момент они начинают забывать о зарплате, о деньгах. И, принимая позу раком, работают на благо государства.
0: А, туда же еще добраться надо. Подожди, а там условие какое? Ты должен туда приехать и чего-то там делать? Или...
1: Ну, возделывать. Тебе же не просто участок там на лето дали. А ты должен там зарегистрировать. Мало того, еще рассматривается твоя заявка. Да, то, что ты вот подал заявку, хочу себе там сколько-то гектар земли. Под что ты хочешь себе этот гектар земли? То есть, если ты напишешь, я хочу дачку, тебе не дадут. А если скажешь, я буду разводить там коняшек или там барашек, ну, в смысле, в хорошем смысле коняшек, вот, все, как бы, тебе, может быть, рассмотрят и скажут, да, конечно, давайте, вот вам 10 гектар земли, привозите коней и вперед с песней размножайтесь.
0: Но у нас только один конь в стойле. Как его, делением или почкованием размножать, вот, непонятно тоже. Надо задать будет ему вопрос в следующую среду. Так я не могу дозвониться ребятам. Я вот тыкаю постоянно в кнопку позвонить.
1: Я думаю, может быть, как-то я их могу добавить со своей стороны.
0: Не, так они просто не в сети.
1: Они иногда пытаются до меня дозвониться, но тоже пропадают в последний момент.
0: Нет, это, наверное, когда я нажимаю кнопочку позвонить, они у тебя там просветляются. Вот. Ну что, ладно.
1: Будем пока общаться.
0: Будем пока общаться. Давайте пока слушать песню. Я все-таки не буду ставить многополосно. Я, наверное, ее приберегу до того момента, когда ребята появятся в сети. Сейчас, наверное, давайте мы послушаем «Пустоту».
1: Пустоту? Ну, давай вначале мы расскажем, во-первых, о группе немного. Пока ребят нет, потом я себе сами уже добавлю.
0: Ну, давай, да, туда. Давай рассказывай, что ты там. Ты же Талмуд приготовил, поэтому...
1: Естественно, вот первый том открываю, начинаю зачитывать.
0: Давай.
1: Во-первых, группа «Ласты Колумба» — это ребята из Тульской области, город Щекино. Как у них написано в группе, образовались они осенью 2014 года. По стилистике группа вариативно-экспериментальная музыка с элементами рока. Принимал участие во многих всероссийских акциях. Ну, в общем, ребята активные, что можно сказать. Они, я так понимаю, вообще во многих городах, да, проводится «Ночь музеев»?
0: Ну, «Ночь музеев», по-моему, это всероссийская.
1: Да, да, вот.
0: Но я, кстати, ни разу в жизни еще не был. Я знаю, что давно уже все это делается в России. Но как-то у меня все ноги не доходят. Хотя иной раз хочется.
1: У нас вот туда один раз пытались пригласить, точнее, как пытались. Они вначале как бы знали, что есть такой коллектив вот наш, и потом, когда они добрались до непосредственного прослушивания, они поняли, что для ночи и для музеев мы слишком громкие. Вот, поэтому нам сказали, ребят, вот когда будет там день музеев и день на открытом воздухе, тогда, возможно, мы с вами свяжем. В остальном же, это вот, наверное, да, действительно, все-таки группа, у которых более спокойная музыка, без всяких там дудок и какого-то чисто рокового направления, это, наверное, такие более спокойные, более, как правильно сказать, когда люди они размышляют
0: добрые.
1: О чем-то.
0: Они добрые.
1: Ну да, да, да. Вот, опять же, не тяжелый рок, участники. Да и вообще, «Ласты Колумба», в принципе, они, если учитывать, что они с 14-го года, весьма активны. Вот, опять же, не тяжелый рок, участники. Да и вообще, «Ласты Колумба», в принципе, они, если учитывать, что они с 14-го года, весьма активной деятельностью музыкально занимаются. Они

0: знакомы, это однозначно. Вот. Ладно, дальше, я думаю, все-таки они успеют подсоединиться к нам. Может быть, там такой, такая система, что когда звучит музыка, они могут подсоединиться.
1: Я не знаю. Я думаю, они подгадывают момент, чтобы не выдавать своего присутствия. Когда мы включаем музыку, они включают компьютер. Как только приходит пора общаться со слушателями, они просто раз и выключают. И сидят, улыбаются у
0: колонок. Не, так, давай ты, не, хи-хи-хи, и выключают. Ну ладно, давай, какая у нас дальше там песенка?
1: Ну, она прям вот вполне подходит ситуацию. «Пустота» называется песня. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.19 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И как бы заочно с вами группа «Ласты Колумба». Вот, которые, по-моему, реально глумятся. И вот вся та история, которую я рассказывал до песни «Пустота», по-моему, так все и происходит. Вот пока шла песня, мы с ребятами болтали, все нормально. Как только пришла пора говорить, у них все опять погасло. Вот, ребят, если вы слушаете сейчас, я сейчас к «Ластам Колумба» обращаюсь, слушайте сейчас не форматку отдельно, а попробуйте перезагрузить компьютер полностью, прям нажать кнопку Reset и, не обливая вином, опять запустить Skype и все-таки попробовать как-то дозвониться до нас. Вот, а мы пока с Костиком потрепимся еще на какую-нибудь отвлеченную тему.
1: Да. Что вы думаете вообще, в принципе, о творчестве Захара Ласты Колумба?
0: Мы думаем, что это обалденно. Вот на самом деле очень мне нравятся ребята, и очень они меня даже приглашали. Я сперва говорил: ребят, я обязательно приду, только позовите. Вот, они позвали, я не пришел опять. Потом опять говорил: я приду, только позовите. Потом они уже плюнули, даже звать перестали. Как-то не складывается мне добраться, потому что все время как-то они в неурочное время для меня играют. Вот, но я очень хочу сходить живьем, послушать, посмотреть, потому что, конечно, ну, это интересно.
1: Вот. Ну, ребята, да, я про них тоже хочу тоже добавить, то, что очень такой яркой звездочкой достаточно в неформатном радио они. Бывают группы, когда прослушиваешь, смотришь какие-то коллективы, ну, какая-то вот одно и то же, ничего такого особенного. Ну, а бывает, вот, когда нарываешься, действительно, там, заинтересовался и пытаешься послушать еще песню какую-нибудь, еще, потом находишь вообще вариант какой-то просто замечательный. И после чего с удовольствием пытаешься и пообщаться, и поговорить, и пытаешься найти с ними контакт, чтобы каким-то образом больше и чаще продвигать их творчество. Вот они одна из таких групп, «Ласты Колумба». Опять же.
0: Причем, что, ребят, по-моему, они у нас тут.
2: Да, мы тут.
0: Вот, ура, наконец. Ну, хоть что-нибудь, хоть поздоровайтесь со слушателями, что ли.
3: Всем пока привет.
2: Здравствуйте.
0: Вы перезагрузились или чего? Да. Или опять
3: сейчас вам... Мы перезагрузили ноутбук.
0: А, вот, ну может теперь не пропадете. Давай, Костик, быстрее начинай их терроризировать, пока не пропали.
1: Ребята, что, я надеюсь, не пропадут, во-первых. Но я рассказал, я думаю, вы слышали по поводу того, что в 2014 году образовались. У меня вопрос такого плана. Как вообще случилось так, что 3 года назад образовалась группа, в которой играют супруги?
3: Образовалась группа до того, как мы стали...
0: Все. По ходу дела мы их опять потеряли.
1: Нет, ну кое-что мы успели узнать.
0: Кое-что мы успели узнать, да.
1: Да, их свела группа.
0: Вот, все, мы опять их потеряли. Опять у нас нет «Ластов Колумба». Слушай, ну мы, в принципе, этот эфир может быть вечным. По одной фразе в 20 минут, то, в принципе, общение мы можем продолжать до следующего четверга так.
1: Ну, много вопросов. Если мы так будем на каждый отвечать, то, я думаю, у нас все шансы к четвергу закончатся.
0: Вот. Это как... Где это было про пробки? В КВН, по-моему, да? Когда люди там провожают родственников в пробку, собирают ему с собой там палатку, пожрать чемодан. Вот, так и нам в эфир, по ходу дела, надо с «Ластами Колумба».
1: Ну, мы, во-первых, с «Ластами» решили встретиться, Колумба, во-первых, еще по причине того, что сегодня первый день лета. Вот, мы как бы хотели приурочить это замечательное морское название, такое отчасти речное, морское, в общем, водное название к этому замечательному событию, как начало летних деньков. Но, видимо, какое лето
0: у нас. Такие «Ласты». «Ласты».
3: Да.
0: Вот, вы опять здесь. Ура! Давай, договаривай фразу.
2: Алло, нет? Не слышно?
1: Да, да, слышно.
0: Вас все слышат сейчас. Сейчас вас все слышат.
2: Ну, мы стали супругами после того, как образовалась наша группа.
3: Да.
2: Вот, что мы хотели сказать.
3: Собственно говоря, образование группы нас и сподвигло на это дело.
1: То есть, типа, именно все, вы не нервничайте, слава
3: богу. Мы уже все, мы не можем, я уже.
1: Вы пытаетесь рассказать очень быстро, дабы время не пропало зря, на следующий отвечать. А почему, кто назвал вас ластами, либо вы сами, и каким образом вообще название сложилось?
3: История как длинная, да. Боюсь, скайп не выдержит.
2: Еще прошловековая, так что там... Что-то мы даже сами, наверное, откопать ее не сможем.
3: Нет, история на самом деле такая реальная. Мы все время, когда нам задают этот вопрос, мы все время отшучиваемся, там, типа, ну, это вот как звук волны, там все построено на вибрациях, там ласты, колумбы, звук прибоя. А на самом деле есть такая история, действительно. Вот, история, которую можно рассказать, но...
2: Может, не надо?
3: Да, ну полтора часа есть у нас еще эфир, я так понимаю.
1: Все хорошо, все хорошо.
0: Не, мы уже вообще с Костиком определили, что как раз мы с ластами Колумба будем до следующего четверга вести эфир.
3: Все, замечательно.
0: По одной фразе в полчаса, и как раз мы к четвергу уложимся.
3: А давайте, слушайте, вот мы тогда сохраним интригу, и в следующий раз, когда, может быть, вы нас пригласите в студию, вот, чтобы у нас уже не было вот этого дисконнекта, потому что нет никакой надежды на интернет, на скайпе, на все эти проводочки. Вот. И мы тогда расскажем эту историю. Такая, но она достаточно длинная, но очень, как сказать, такая...
0: Колоритная.
3: Колоритная, да.
0: Хорошо, смотри, Вов. Да. То есть вот образовалась группа, вы решили пожениться, да?
3: Да.
0: Теперь расскажи, есть ли в планах усыновить барабанщика?
3: Ну, барабанщика уже усыновили. Вот мы сегодня пытались усыновить альтистку. Ага. Вот, но она как-то это... Какой-то у нее форс-мажор в плане усыновления, поэтому
2: да, мы вдвоем... Она уже с нами дом выбирала, где нам жить вместе.
0: Придется удочерять, значит.
2: Да-да-да.
1: Так она поэтому отказалась.
3: Это неинтересно. Вот усыновить альтистку интересно. А удочерить как-то это все...
0: Расскажите, сколько у вас народу в группе, кто на чем играет?
3: Так, на данный момент нас по факту 6, не по факту 7, потому что...
0: Альтистка блуждающая.
2: Нет, альтистка постоянная.
3: Да, у нас получилось как два гитариста, ну, то есть, точнее, гитарист и гитаристка. Вот у нас сейчас новый гитарист. Гитарист, который с нами играл, мы, как сказать, мы так вместе все это обговорили, да, и решили перевести на такой этнический инструмент. Она играет на домре. Вот, хотим домру себе в коллектив. Поэтому это сейчас все в процессе. У нас очень сложная ситуация. Мы долго искали помещение под студию, чтобы все это. Потому что у нас, ну, не было возможности технически. Техническая возможность есть. У нас вся проблема была в помещении, чтобы где-то нам заниматься и как бы записывать, собственно говоря, треки. Вот. И теперь у нас, вроде как, боюсь сглазить, конечно, нашлось помещение. И вот нам сдали.
0: Слушай, смотрел я у тебя сегодня на страничке, ползал такое минутное видео. Это вот оно и есть, это помещение?
2: Нет. Это мы хотели.
3: Да. От этого мы отказались. Там нельзя шуметь. Мы просто не можем не шуметь. У нас натура такая.
1: Это что за репетиционная база, где нельзя шуметь?
3: Ну да, ну как бы помещение-то хорошее, но шуметь нельзя. Там соседи, там рядом дома и бабушки, они оттуда выжили уже какой-то танцевальный коллектив, поэтому мы не рискнули туда.
1: А вы пробовали не в дом престарелых делать репетиции?
2: Есть человек уже.
3: Кстати, он попробует.
2: Там есть.
0: У нас в Туле, я не знаю, Джексона, знаете, Джеки Бо?
3: Да, да, знаем.
0: У него же база как раз в ДК глухонемых.
2: О, это удачно.
3: Отлично, да, нам тоже предлагали в обществе слепых помещения. Вот.
2: Но они, к сожалению, не глухонемые.
3: Да, но они почему-то нас тоже, вернее, они уже нас как бы не... А ну, они сказали, мы подумаем, а потом позвонили, сказали, мы вам отказываем.
0: У слепых это проблематично, вы им сразу, они же как летучие мыши.
3: Да, они же не видят.
0: Вы им сбиваете весь этот фарватер.
3: Всю энергию, да.
1: А как произошло у вас все-таки с гитаристом? С гитаристкой разговор. Это как, выбирай, либо ты сегодня у нас не играешь на гитаре, либо ты у нас завтра играешь на домбре.
3: Нет, дело в том, что человек играл на домбре в оркестре. Девочка молодая, она вот только закончила музыкальную школу.
2: Год, да, как закончила. Она вот сейчас на первом курсе, это очень тяжело очень совмещать учебу, репетиции.
3: Да, это все.
2: Первый курс очень тяжело. И мы вот ей сказали, чтобы полегче тебе было, давай вот так вот. Ну, пока она еще сейчас летом еще уедет на юга, там, на раскопки, она у нас историк. Вот. Поэтому.
1: Ищет домбры.
2: Да.
3: Заодно, да, может еще какие-нибудь этнические инструменты там крымские освоит.
1: Но не получится так, что она вернется, а вы стоите с арфой и говорит, ну, в общем, выбирай.
3: Замечательно, арфа это...
2: Мы за.
3: Вот тут как раз арфы нам и не хватало, да.
1: Вы хоть представьте-то всех поименно, кто на чем играет.
3: Да, значит, ну, во-первых, я, конечно.
1: Ну, это понятно.
3: Я играю на акустической гитаре, да, и пытаюсь там что-то в микрофон петь. Вот, супруга моя любимая, Наталья Скудобаева, это бас-гитара, и как бы она же является директором нашей группы.
2: Иногда бэк-вокал.
3: Да. Альт, Анна Доброва. Вот, это да, такую душевную атмосферу нам создает. Сережа Степанов на духовых инструментах. Он тоже.
2: У нас...
3: Такой человек, он осваивает все, то есть начиная там от каких-то рожков, вот этих вот русских всех.
2: Ну, изначально вообще скрипач.
3: Жалеек, да.
2: Гитары, все, он на всем умеет вообще.
1: Мультимузыкант.
3: Да, мультиинструменталист, точно. Вот.
2: Он сейчас болеет, поэтому он не с нами, но он морально, я думаю, с нами.
3: Гитарист, ну, достаточно известный такой в тульских музыкальных кругах. Максим Сацков у нас вот сейчас... по группам «Снав», «Цвет зеркала», где он только не играл, по-моему, в этом, как он, господи, слава-то, слава.
2: В «Ангел небес» некоторое время играл, да, он.
3: Вот, потом это... Так, что еще у нас?
1: Барабанщик.
3: Барабанщик, вот, Роман Ибрагимов.
1: Угу, и девочка-археолог.
3: Полина Варавина, да.
1: Все ясно. Значит, давайте мы сейчас еще кое-что послушаем. У нас какая дальше группа? Какая дальше
2: песня? А мы сейчас не знаем,
3: мы бы вам сказали.
0: Многополосно, я думаю.
3: Да, давайте многополосно.
0: Вот, поехали, ставим, слушаем. «Ласта Колумба», «Многополосно». Народ, не стесняйтесь, пишите нам Ваську в эфирный чат Зухер. Ребята появились, возможно, не отвалятся теперь больше. Вот, и готовы отвечать на ваши вопросы. Поехали.

0: Итак, друзья, вот у меня опять Сэм чудит, включил какую-то другую музло. Добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 21.34 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня у нас очередная программа «Без воды». И сегодня в гостях у нас группа «Ласты Колумбы». Замечательные ребята. И по-моему, все-таки коннект налажен. Они даже не отвалились.
1: Да, мы здесь.
0: Вы здесь, здорово. Так, ну вот, смотрите, у нас в чате появилась Настюха. Пишет, как раз вовремя прилетела. Всем привет, ласты, привет. Спасибо за вашу музыку. Многополосно зарядную, кайф, сумасшедший день, такое приятное его завершение. И вот ей все интересно об этих ребятах, говорит, все рассказывайте. И нарисовался у нас в MailAgent'е человек с ником Rocker69, спрашивает, будет ли в записи программа, потому что половину пропустил. Дружище, запись будет, но я считаю...
2: Ты нифига не пропустил.
0: Ты нифига не пропустил, потому что мы тут воевали с коннектом. Ребят постоянно вырубало куда-то. Вот, но потом они налили стакан своему ноутбуку, и он им все простил. Вот.
3: Мы его протерли, да.
2: Вопрос у меня, пока вот звучала музыка. Ребят, скажите, домой вот после выступления либо репетиции возвращаются гитарист и бас-гитарист или же все-таки супруги?
3: Супруги, конечно.
2: То есть дома у вас никакого вот нет общения по этому музыке? Вы стараетесь отключаться в этот момент?
3: У нас не только дома, у нас нигде нет разделения. Мы всегда вместе, мы одно.
2: Нет, я имею в виду именно по уровню общения. Дома просто вы муж и жена, или вы все-таки остаетесь по-прежнему гитаристом, бас-гитаристом группы
0: «Ласт». Соляки обсуждаете басовые дома?
1: Иногда.
0: Деретесь?
1: Нет, я только... Он посмотрит на меня... Ну, он любит понапридумывать что-нибудь там мне интересного. Он и Сережка. И они посмотрят на меня, говорят, ой, как хорошо, что ты матом не ругаешься, говорит.
3: Ты говоришь, Сережка, кто спрашивает люди про семейные отношения. А то сейчас не так поймут, у нас ребят слушают.
1: У нас семья уже, видишь, какая большая.
3: Ну да, семья у нас большая. Вот сегодня не пришла наша дочь, которая должна была прийти. Вот у нее какой-то этот... Ну, то есть не состоявшаяся дочь, так скажем. Мы открыли вторую бутылку уже.
2: Я понял.
0: Я по ходу дела сейчас за коньяком пойду уже. Просто у меня уже слюна начинает.
1: Мало остается уже.
2: Все хорошо, продвигаемся дальше. А это, то есть, получается, вечером, поскольку матом не ругаетесь, такой вопрос у Наталья, сударыня, голубушка, что это вы сегодня там наляпали нам на бас-гитаре, да, вот таким образом?
1: Нет, это я не ругаюсь.
2: А, наоборот. Драгоценный мой супруг. Да? Да. Доколе ваши пальцы будут промахиваться мимо ладо? Нет, все на высокоидейном уровне.
1: Они мне такое, я говорю, чтоб я так играл.
3: Нет, такого нет. У нас действительно такое общение, как сейчас прозвучало, потому что мы друг другу даже по имени... Нас прет просто по этому поводу. Вот, там, Анна Александровна, вот не сблаговолите ли вы сыграть вот так вот, например, там, да? Ну, так, ну, вот на таком уровне у нас общение происходит чаще всего.
1: Ну, мат – язык приматов. Это в Туле у нас такой
3: нет,
1: даже.
3: Нет, почему? Мат у нас проскальзывает между каждым словом.
1: Ну, конечно,
3: несмотря
1: да,
3: на такое
1: рассказывай, рассказывай людям побольше.
3: Ну, он хотя бы так, это как сказать, он может быть где-то там между строк завуалирован, но что он все равно проскальзывает.
2: Не, ну почему, если он литературный, если он грамотно вставлен, это очень даже здорово.
1: Только грамотно.
3: Ну, насчет литературного не знает. В любом случае, не нормативная лексика. Ну, да, стараемся грамотно вставлять. Иногда бывает, конечно, понесет, но редко.
1: Да ладно, сейчас расскажешь.
2: Голубушка, простите, но это хня.
1: Да.
2: Ну, тоже хорошо.
1: Да.
2: Вопрос у меня такой, в плане музыки. Кто у вас является вашим вот гуру в плане текстов и основной музыки? Вот именно основных аккордов, что уже потом обрастает дальнейшей аранжировкой?
3: Так, в плане текстов...
1: В плане текстов, да, можно я скажу?
3: Давай, давай, ты пишешь тексты, конечно.
1: Нет. У нас дело в том, что Владимир у нас является проводником, приемником текстов. Он, ему нужно свободное пространство, время, чтобы сесть и принять в себя тексты. Вот так, то есть они приходят к нему. Просто так взять и сидеть, мучиться там, да, он может потом обрабатывать. Иди сюда, куда ты ушел?
3: Ты сказал, давай.
0: Он пошел сигналы с Марса принимать, походу.
1: Пошел, ну да, пошел принимать, да. Вот, обычно они к нему приходят, тексты. Вот, так что текстовик у нас приемщик Владимир Николаевич. Вот. музыку, вот последние вот песни, я не знаю, как, какой по очереди мы будем ее слушать, «Черный лотос», в принципе, тоже Владимир подает свои как бы варианты музыки. А вот «Черный лотос», например, я видела, как это получилось у нас общими усилиями. Мы придумали все-таки окончательный вариант вместе, ну, хотя бы вдвоем. Ну, в смысле, они там... Ребята собрались, сидели, такие думали, и они придумали это вместе.
3: Не, так вот часто происходит, да? мне, ну как сказать. Вообще, по сути, мы дворовый коллектив, без всяких претензий, да. Единственное, что вот нас связывает вместе, это не из-за того, что там что-то, какая-то аудитория нам нужна или что-то еще. Мы сейчас вообще отказываемся уже от выступлений, там, от всего. Вот. И как бы это хотим сосредоточить на записи. И вот единственное, что она держит вместе, это вот эта вот аура коллектива. И как, мне кажется, вот все, вот, когда собираются вместе, всех это втыкает, и это вот настолько все получают, как сказать, вот кайф вот этого общения вместе с тем, что мы делаем музыку.
2: Ну, а можно сказать, что вы, в принципе, уже семья своеобразная?
3: Ну, да.
1: Да.
3: А иначе как?
2: Не, ну бывает по-разному, бывает уже завтра репетиция, ой, я не могу, да,
1: ну, бывает, это... бывает, да.
3: Нет, вот у нас, нет, слава богу, у нас таких людей нет. Таких людей у нас нет. Это может быть только по какому-то... Вот у нас есть человек, Сергей Степанов, да, который вот у нас духовиком является. И чаще, вот, как говорится, лидер. Да? Я, например, не лидер. Обычно вот вокалист или там вот автор текстов. Я не лидер. Я как просто подаю вот материал. А лидером у нас... Ну, может быть, тоже его нельзя лидером назвать. Но вот лидером, которым, объединяющим все, которые можешь сказать, вот слушай, вот ты возьми вот и сыграй здесь вот эту ноту. Вот именно вот, вот так. Или вот, а вот здесь вот ты сбивку не ту делаешь. У нас является вот Сережа Степанов. И у него как бы, ну, он может это вот с такой, как сказать, с энергией, с такой преподать, что, ну, люди, в общем-то, ну, как бы, слушают его, да. Вот. И иногда некоторые обижаются, и вот происходит то, что вы сейчас сказали, да, может быть, завтра там репетиции не будет, а я заболел или что-нибудь еще. Ну, это бывает, ну, это как бы, это же общение, это нормальное такое общение между людьми, тем более семья. Вот. А в какой семье, как бы, не без этого?
0: Ну, на самом деле, вы счастливые люди-то, господи, у вас же есть все. Вот все, о чем я мечтал, чтобы у меня было в коллективе, у вас есть все. И скрипка, и духовые. Вот, поэтому, как бы, вы молодцы, и у вас самое главное, нет разброда по разным группам. То есть все в одном месте.
1: Да,
0: все кучка.
1: Примерно это... в одном месте.
0: Но может быть, конечно, этому вина маленький городок. Вот. Но хотелось бы думать, что просто все-таки у вас все замечательно.
1: Да. Ну да. Да,
2: не, ну тут, все, опять же, Захар, как маленький городок, если, допустим, неоднократно вот мы с тобой вели эфиры, и были другие передачи, когда мы с людьми общались, а люди вообще приезжают из маленьких в разные города, то есть это было бы желание, называется, найти коллектив, а там, я уже молчу про, допустим, Калининград, откуда там знакомые приезжают, и говорят, там собираются люди, там, несколько, два человека Калининград, кто-то с Польши, кто-то с Германии, музыкантов кучу собираются, что-то лобают и разъезжаются вообще обратно по странам по своей. То есть тут, я думаю, дело на самом деле в желании быть в целом единым коллективом, нежели просто-напросто находить. Если они бы хотели кто-то найти кого-то, вот, пожалуйста. У них Анна, которая раскопками занимается.
1: Не-не-не, раскопками Полина занимается.
2: А, Полина, да, вот Полина, которая раскопками занимается, тоже вполне может там уехать. Извините, там нашли череп коня вещи у Олега, я поехал. Ага, сама на самом деле там в другой группе. Нет, она просто ей нравится, она занимается, растет по-своему, как музыкант, и пока еще учится, ей это действительно интересно, и развиваться. И общаться, тем более, с людьми взрослыми, которые в музыке соображают, даже в плане возраста чуть побольше, пока то, что она еще опыта не набралась. Так что будем надеяться, что это у вас будет продлеваться еще долгие-долгие годы и процветание. То есть вы сейчас, в принципе, хотите на время прервать свое выступление, чтобы плотно заняться записью альбома?
3: Да.
1: Ну, мы сейчас будем выступать, у нас будет выступление. Нас попросили водой поиграть на фестивале свои. А так, в общем-то, мы никому не навязываемся. Если позовут, в принципе, мы, может, не откажем. Вот. А так, сами просто не навязываемся.
3: Да, откажем.
1: Откажем?
3: Нет, мы сейчас хотим просто, ну, плотно действительно заняться записью. Потому, ну, нет ни одной нормальной записи. Вот то, что мы даже прислали в эфир, ну, это как-то такое, как сказать, какие-то...
1: Владимир у нас звукорежиссер, да.
3: Это какие-то демки, которые как, ну, до конца еще не доведены. Вот он, это как вот соседи спрашивают, да, вот у нас мы как бы пока помещение не нашли, вот репетировали здесь как раз, мы сейчас находимся, да, дома, и это, Соседи иногда спрашивают, вы когда планируете закончить запись своего старого альбома? Вот. Потому что 3 года уже мурыжим, тут дудочки все-таки, хотя они деревянные, да, но достаточно такой мощный инструмент все-таки. Альт потише немножко, но да, когда дома репетируем, это так достаточно слышно все.
1: Впечатлительно.
2: Не, ну они спрашивают, почему? Не потому, что вас хотят выгнать, а потому что они уже песни выучили, хочется чего-нибудь новенького.
3: Хочется спеть, да, вместе с
2: нами. Да.
1: Насчет концертов тоже спрашивают, когда,
3: куда. Вот, поэтому хочется довести это как до ума уже и выпустить на каком-то физическом носителе, потому что, ну, нет еще ничего, по сути.
2: Так, ладно, Захар, дальше у нас какая песня?
0: Дальше у нас «Вирус» стоит по списку.
3: Давайте, замечательно.
0: Как или раз можем заменить, смотри.
3: Не-не-не, как раз в тему, нормально.
0: Все, поехали, ставим, слушаем. Друзья, давайте еще раз напомню, как с нами связываться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Вот мне в нее, как ни странно, сегодня пишут. Есть Mail-агент у нас, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Поехали, ставим «Ласты Колумба», «Вирус» слушаем.

0: Жутко скромный человек, Вовка.
1: Да?
0: Вот, да. Как у него вообще поворачивается язык называть вот эту запись демкой? Это, говорит, какие-то вот тухлые демки сейчас звучат в эфире.
2: Ну, так есть на самом деле, Захар, потому что, ну, как, все время что-то появляется. Я, наверное, такой человек, который никогда не доведет никакой...
0: А потому что ты сам себе делаешь.
2: Что?
0: Потому что ты сам себе делаешь.
2: Да, наверное, в этом проблема.
0: Это
2: да.
0: Беда, потому что я сколько не пробовал свои песни сам сводить. Нет, все, это бесконечный процесс перезаписи материала.
2: Что... Нет, нет, у меня есть тормоза в этом плане. Есть тормоза. Я причем они, вот эти сами тормоза, они срабатывают в самый такой, мне кажется, неопределенный момент. Когда все другие могут подумать, что запись еще не окончена, а у меня все, конец.
3: Нормальки.
0: Все взяли домбры и вышли из студии, да? Вышли отсюда все.
1: А сейчас вот за последние полтора года к нам влилось несколько новых людей. Они привнесли свои инструменты, свои мысли. И вот процесс у нас продлился. Мы уже наверное, года два как пытаемся закончить альбом.
2: В общем-то, музыка, она как жизнь, да? Это же процесс. Главное, не процесс, а не результат. Поэтому как мы в этом живем, в этом во всем варимся и испытываем офигенный кайф от этого.
0: Я так подозреваю, что это будет единственная группа в мире, которую мы позовем через 20 лет в прямой эфир, и мы скажем, это группа, которая не выпустила ни одного альбома.
3: Нет, они до сих пор в перерыве.
2: Нет, мы будем выпускать демо-альбомы такие, по 3 в месяц будем выпускать демо-альбомы. Сейчас у нас помещение появится, начнем выпускать.
1: Я боюсь, что мы вот вырастим нового Петра Мамонова.
2: Это... Кого?
1: Потому что у нас студия будет такая, как бы близко к природе.
2: Мы нашли замечательный дом. Нам просто вот сейчас вот люди, которые, да, прониклись, действительно, не то, что вот это... ну, ладно, не будем вдаваться в это все. Просто нам дали дом. Скажем так, вот, ребят, работайте. Вот на 3 года нам дали его, как сказать, в аренду практически бесплатно. Это дом с видом на такое поле огромное. Там рядом лес, рядом большой ручей, в котором рыбалка и все остальное. То есть для творческого человека, в общем-то, что еще желать?
0: Как что? Ведро самогона.
2: Ну,
1: это
2: да.
1: Само собой.
2: Конечно, это все придет. Это все равно, что думать о деньгах. Даже как бы это еще глупее. Вот. Как ни старайся заработать деньги, ты их все равно не заработаешь. Вот. Это то же самое про самогон, правильно? Он, как только ты перестаешь об этом думать, сразу он ломится за всех щелей, собственно говоря. А соседи там через забор перепрыгивают, все остальное.
1: Да, в предыдущей студии отбоя не было.
0: Слушай, ну вот это вот фотографии, которые вот с панелями какими-то обшиты, да, вы сейчас про это говорите? Предыдущая студия.
1: Да, было, да, там панелями обшиты, да, это был кинотеатр у нас такой, там вся школа искусств, ну, в общем...
2: Да, была студия, но такая мрачная студия была с огромным количеством проблем, потому что это было на базе детского учреждения, и пожарники вот эти постоянно, все вот эти искусствоведы в погонах, да, как говорят.
1: Да. Угу. Бабушки из соседнего дома с балконов за нами наблюдали, записывали, во сколько мы приходили, уходили, ну, все
2: да,
1: такое.
2: Да, слушай, ну, теперь будем надеяться, что всего этого не будет. И будет...
0: Слушайте, ну, а где этот дом находится, если не секрет?
2: В Щёкино.
0: В Щёкино?
1: Ну, почти. В Щёкинском районе.
2: Это да, ну, Первомайский поселок, мы все это как бы обобщаем.
1: Зухер, мы тебя позовем отдельно.
0: Вот, я что хотел-то, у меня прям появилось желание, я честно сейчас скажу прям вот в лоб, прям пару песен с вами записать, потому что у вас есть куча инструментов и подходящее место. Так что как обустроитесь, появится свободное...
1: Там надо обустроиться, там надо это все привести в порядок.
0: Пару свободных дней, когда сможете мне уделить, прям свистите, я возьму ноги в руки и прилечу к вам.
2: Обязательно. Прям ориентируйся даже, я тебе сейчас скажу, где-нибудь на середину июля.
0: Середину июля прям вычеркиваю из жизни, мы с женой едем на море.
1: Хорошо,
2: отлично, на конец июля, да.
0: Вот, конец июля, август, да, и прям с удовольствием прискочу.
2: Все, хорошо.
1: Потому что у нас свободное время с начала июля.
2: Я просто боюсь сглазить, потому что, ну, как бы это еще не до конца все оформлено, и, как сказать,
1: Но все равно, да, даже если это до конца формы, мы ищем все равно.
0: Ну, свистните, свистните просто. А я прям подберу пару песен под ваш инструментарий. И я думаю, прям вкусно получится.
2: Если ты так уверен, все, я уже не боюсь, Вася. Все вот нормально, у нас помещение есть, все хорошо.
1: Мы просто проглядывали несколько помещений, и у меня такое было впечатление, что это не наше. А этот вот, я туда не хочу, но это наше. Похоже, что мы нашли.
0: Я туда не хочу, похоже, мы нашли. Интересный критерий отбора, слушай.
2: Охота там, поход за грибами. Как эта женщина может этого хотеть? Это же перебирать грибы надо, чистить рыбу. Это ощипывать уток и все остальное.
1: Ну, утки там домашние.
2: Ну, домашних ощипывать все равно надо. Какая разница, дикие или домашние?
0: Я тебе открою секрет. Утку проще ошкурать вместе с перьями, шкуру снять и выбросить.
1: На уток будем зубы рвать.
2: Нет, ну, как бы, да. Ну, ладно, этот вопрос, может быть, не по эфиру. Вот ты охотник, Захар, нет?
0: Ты знаешь, нет.
2: Вот. Вот и я не охотник, я любитель.
0: Я люблю ходить на охоту, когда все мочат этих тварей душевных. Мне их жалко просто убивать, потому что я... То есть как бы...
2: Нет, убивать
0: когда я был помоложе, я с удовольствием ходил все это. Я еще жил в Вологодской области, то есть там медведя застрелить, кабана подрезать. Это было в порядке вещей. А потом произошел какой-то вот перелом в жизни, и мне стало всех жалко. Вот я очень жалостливый стал. И я прям бросил резко все это дело.
2: Да.
0: Рыбалку еще как-то могу, а вот...
2: Не, ну, понимаешь, бросить все это, мне кажется, не выход из ситуации. У меня тоже произошел этот самый перелом, про который ты говоришь. И я стал ходить на охоту уже как защитник животных.
0: А, вот, по охотникам, вот легко.
2: Конечно,
0: могу стрелять, да.
2: Ну, знаешь, кому-нибудь патрон там это намочишь в ручье, кому-нибудь еще что-нибудь.
0: Диверсант, охотник-диверсант.
1: Да, если у нас получится, может, у нас будет с этими охотниками маленький фестиваль, мы тебя обязательно позовем. Потому что, когда мы думали про него, про тебя подумали.
0: Да, знаешь, про меня подумали.
2: Хотим организовать, точнее, не мы хотим, а вот именно вот самые охотники, вот эта вот каста охотников, скажем так, щелкинских, да, главных. Они хотят организовать фестиваль самогонщиков. Ну, причем с привлечением рок-групп, качественного звука, и все это будет на природе, в деревне, и как бы вот этим летом планируется все, мы еще как бы так в мыслях все это обдумываем.
0: Ну, это я с удовольствием.
2: Мне кажется, идея очень хорошая. Дегустация.
0: Идея хорошая, я причем могу даже помочь, если надо будет подтянуть группы, вот... В пределах России,
2: все.
0: Если кому-то интересно будет, как бы сделаем общую рассылку по базе неформатного.
2: Это просто надо, ну, как бы, все это с людьми переговорить насчет этого.
1: Потому... Это не июль, это июнь, скорее всего, да?
2: Я не знаю, как это будет.
1: Ну, в общем.
2: Ну, мы в любом случае на связи, мы все это дело обсудим.
0: Вот, ладно, давайте дальше песни слушать.
3: Мне вот интересно.
2: Да, а сколько у нас времени там? У нас вот 4 минуты остается или что? Или мы не ограничены особо?
0: Пока не ограничены, я думаю. Костик, ты там как, не ограничен?
3: Я вообще, в принципе, слушал вот разговор. У меня было ощущение такое, что в эфир пошла запись телефонного разговора Зухера и Володи.
1: Я смотрю, Костя вырубился.
3: Я просто слушаю это все. Особенно мне понравилось. Захар, ты охотник? Нет. Вот, и я нет. Самая лучшая тема для беседы. А кто из нас больше не охотник? Давайте посмотрим. Ладно, какая дальше песня?
0: «Беги» она называется, как раз про охотников, я так понял.
1: Ну,
2: типа, да.
1: Типа питерский того. Период жизни. Владимир Николаевич.
2: Да, нет, типа того, да, про охотников.
3: Это песня двух кабанов. Один раненый, другой.
0: «Беги», говорит кабан.
2: «Песня бегущего кабана».
0: Поехали.

0: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 22.02 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня в гостях в программе «Без воды» у нас группа «Ласты Колумба». Как с нами связаться, давайте расскажу. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Что-то сегодня вообще тухленько, никто ничего не пишет. Вот, кроме Натахи. Она сама себе задает вопросы и на них отвечает. Вот, сразу вопрос по песне. Что ты считаешь, Вовка? Какой же там фраза-то была? Тухлая порно? Нет. Какое порно там было?
1: Отстойное.
0: Отстойное порно. Что такое отстойное порно?
2: Ну так, демка.
0: Демо-порно. Да.
1: Ну, наверное, да, они. Достойный ответ. Нет, я вот смотрю так по, как сказать, как человек скромный, да, по общению в сети. Нет, кто там что-то написал? Нет, не написал?
3: Нет,
1: не написал. А мне кажется, ну, как человек скромный, я могу предположить, что люди просто обомлели от нашей музыки, и поэтому не пишут ничего. Вот. А может быть, нечего писать, я не знаю.
0: А просто сидят и слушают, потому что интересно, я думаю, так.
1: Ну, может быть.
2: У нас это не только с вашим...
0: Да, вы не переживайте, на самом деле...
1: Нет, это я вообще не переживаю.
0: Происходит в программе «Без воды» регулярно, потому что люди просто слушают.
2: Они в этот момент, как писали нам...
0: Вот, Настюха написал, мы очень внимательно слушаем, да-да, наслаждаемся.
3: Ну, да, у нас сегодня был тяжелый день, но она молодец, держится. Привет, Настя.
0: Вот, Дима, помаши рукой маме.
3: Ну, мы, у нас с Настей особые отношения. Мы в утреннем шоу встречаемся понедельник, среда, пятница. Я у них там выигрываю призы все.
0: Забиваешь их негнутые корабли, да?
3: Да, их корабли. Вот у меня книжка лежит «Открой мир заново». Спички, вот сейчас Вовка ходил со спичками. Шоколадка, я еще не съела, жду ее.
1: Да, вот отдельно хочу от своего имени лично поблагодарить программу
3: «Утреннее шоу»,
1: да, «Стой ноги» за замечательные призы, которые они нам прислали.
3: Балерины у дочки. Вот. В общем, мы все распределили нормально. Сын выжигает то, что там Настя прислала. В общем, вот. Настя, спасибо.
1: И так как мы во времени не ограничены, я так понял, да? Я могу, в общем-то, сейчас, наверное, рассказать все-таки историю названия.
0: И тут Остапа понесло.
1: Так как мы уже открыли третью бутылку вина, которую нам... Это не реклама, да? Которую нам...
3: Предоставила
1: любезно. Предоставил моя замечательная любимая теща.
2: Я прям вижу, как это происходит. Ты куда бутылку поешь? А ну подай, ну надо. Уперся с ногой в тещеньку, отобрал третью бутылку.
3: Нет, любезно, правда.
2: Угрожая розочкой от второй бутылки.
1: Но перед этим, может быть, мы еще один трек.
0: То есть тебе нужно время, чтобы открыть бутылку, я так понял. Ну да, давайте. Расхваливала Натаха тут песню «Черный лотос». Сказала, что это как раз игра коллективного разума. Давайте мы его и послушаем сейчас тогда. Поехали.
3: Да.

0: Итак, друзья, 22:10 на наших зеленых системных. Еще одна песня у нас в плейлисте. Я так намекаю просто аккуратно, что если собираемся продолжить, то кидайте песен. Вот. Сегодня у нас в гостях группа «Ласты Колумба». С вами диджей Костецкий, с вами диджей Зухер. И не буду я говорить «Аськи Майл Агенты». Пишите нам в эфирный чат Зухера во ВКонтакте, если интересно пообщаться с нами и с группой. Ну и, в принципе, продолжим.
1: Слушай, мне вот прям пока я слушал песню, сразу два вопроса наклюнулось. Во-первых, первый по поводу этой песни. Не хотели бы заменить бы ударные, вот даже цыканье, просто на однообразный шейкер в этой песне? И второй вопрос. Не было ли желания у вас попробовать отправить свои... Я сейчас очень часто по радио в машине, когда катаюсь, слушаю радио «Релакс». Не хотелось бы вам туда, вот, допустим, попробовать заявку отправить, потому что я вот слушаю, прям у вас некоторые песни, ну, прям подходят замечательно, которые звучат и не напрягают водителя во время движения.
0: Да я бы сказал, все прям подходят.
1: Ну, нет, ну, я, там все равно там идет у них отбор по... Есть песни, которые более рокового направления, которые туда не подходят. А вот что-то наподобие такой песни, прям это было бы замечательно. Вопрос окончен.
2: Ну, радио «Релакс», я вот честно сейчас прям запишу про радио «Релакс».
3: Да, первый раз слышу.
2: Да.
0: Ну, потому что это Воронеж, это не щеки.
2: А, ну, в общем, я записала радио, попробую туда проникнуть, как они там готовы будут нас принять. Вот, про... В принципе, мы готовы... Кто готов нас поставить, мы готовы предоставить свои треки. А первый вопрос был...
1: По поводу ударной на шейкер.
2: У нас эта песня изначально... Мы делали ее как акустическую. Мы ее в нескольких концертах играли как акустическую.
3: Я просто, наверное, проще объясню. Вот то, что мы вам прислали, это такой, как сказать... Я даже не знаю, как назвать. У нас я прям сразу перед эфиром еще просил Наташу принести какую-нибудь игрушку такую пищащую, да, детскую, чтобы она ненормативную лексику можно было вот так просто нажать на игрушку, она пик, вот так, и все нормально.
0: Ну, у нас вот есть аналог. Вот. В принципе, подходит.
3: Да, мы поэтому не можем. Я поэтому буду. Я даже не буду сейчас это по этому поводу. А по поводу того, что мы ее записывали как акустическую версию. И вот эти барабаны, которые там звучат сейчас, да? Я почему? Вот, ты, Захаров.
0: Я понял.
3: Да.
0: Еще?
3: Она звучит в акустике. Без барабанов. И даже без шейкера, просто без всего. Ну, нам надо было свести сегодня. Я пришел в 9 часов утра вот сюда, в студию, в общем-то... И свел ее, и вывели.
0: И случайно туда попали барабаны.
3: Да, и туда попали барабаны каким-то образом.
0: Просто забыл нажать мут на дорожке.
1: У него... Просто у Захара частный дом, у него есть возможность рядом с собой держать корову, которую он за хвост дергает.
3: Слушайте, вот я сейчас полностью вообще на 100% уверен, что у меня есть... Возможность рассказать о процессе создания.
1: Возвращайся к нашим
3: название нашей группы, или как это еще можно сказать. Не, если вы, конечно, готовы послушать.
0: Давай, рассказывай.
3: Так, значит, начинаю рассказ.
1: Стояла холодная осень 1993 года.
3: Нет, все гораздо круче. Было жаркое лето. Поэтому занавески и окна были открыты, и все остальное. И это было, в общем-то, это было... Поэтому занавески и окна были открыты, и все остальное. И это было, в общем-то, это было еще... Мы с

0: Московской области, я даже не...
1: Климовск.
0: Ну, может быть, Климовск, может быть...
1: Климовск.
0: Там еще есть.
1: Подольск.
0: Подольск. Дело не в этом. Это было такое раннее... вот это самый разгар вот такого младенческого творчества, когда кажется, что все пути открыты, что тебе подвластно все, как бы вся вселенная в твоих руках, да? Вот. И, значит, мы сели, сначала мы просто курили. Вот. Потом, мне кажется, так логично, нам захотелось немножко перекусить, мы... В общем, я пожарил грибы.
2: Слушай, вот. Приправлял таблетками, нет?
0: Нет. Мы никоим образом никакие эти все это мы не употребляем.
3: Глядя на ноги, я увидел ласт.
0: А про ласты это отдельный разговор.
3: Это а, уже... это мы только про Колумб сейчас, да. так.
0: Нет, это просто про название сейчас. Вот. И когда, в общем, момент поедания этих грибов как раз раздался такой, вот мы сели у меня был такой летний день, открытое окно, хруст, и в комнату, в такую летнюю, наполненную вот этими запахами вот этих вот всего, всех это этих летних цветов, да, всего этого, значит, буквально так продираясь через этот проем дверной, буквально да, выламывая там наличники, ломилась такая огромная черепаха. Вот.
2: Прогорцевала галопом черепаха.
0: Нет, она не прогорцевала галопом, она такая, просто так медленно, не обращая на нас внимания, в общем-то, поедающие грибы, она так прошла просто мимо нас в сторону окна, шлепая ластами. И... как сказать, подойдя к окну, она просто вот так обернулась, посмотрела на нас и таким голосом, знаете, как вот сказки вот это Роу были в советское еще время, вот я его застал, слава богу, да. Вот буквально голосом Татьяны Пельцер, она так благодушно сказала: «Назовите свою группу «Ласты Колумба», а я полетел». И она перевалилась вот так просто через подоконник, туда в открытое окно, увлекая за собой вот эти цветочные горшки, вот эти занавески все вместе с карнизом. И вот туда она вот так вывалилась просто, да. И вот это, знаете, вот еще вот эта советская, она еще не прошла в тот момент. Вот эти вот дети, когда во дворах гуляли, знаете, когда они не сидят там дома за компьютером, да. А когда они гуляют во дворах, они качаются на качелях, и вот этот крик такой детский. «Мама, смотри, черепаха полетела!» Да. Вот. И я вот прям... Это запало так настолько мне в душу, что... Да, и мы решили... Да, она... Я сказал, да, что... Она сказала, назовите свою
1: руководство. Да?
0: Да. Вот. Просто мы уже третью бутылку вина открыли и допиваем. И как бы вот, вся история.
3: Вов, у меня один вопрос. Скажи, теплица с грибами еще существует?
0: Что?
3: Теплица с грибами. С теми самыми грибами.
0: Нормальные грибы, нет. Вот под березовики, под осиновики, все такое, да.
2: Но мы
1: очень любим ходить на это.
2: Просто открою секрет, новомосковские Щекино у нас считаются чернобыльской зоной.
0: Нормальное утро нормальной это, человеческой российской семьи. То есть встаем утром, они платили нам по грибы. И заходим в парник. Все отлично.
1: Подожди, у нас есть парник.
3: Один гриб на трехлитровую банку идет, да? Ну, в принципе, тоже неплохо. Ребят, значит, смотри, какая у нас песня там осталась, Захар?
2: У нас осталась «Милая, прости» и «Безысходная ситуация». То есть выбирайте любую.
0: Замечательно. Ну давайте, милые, прости, раз безысходная ситуация у нас была где-то там. Это, ну, безысходная ситуация, мне очень нравится песня по поводу, ну как сказать, она такая экспериментальная. У нас экспериментальный коллектив. Мы вообще любим поэкспериментировать в плане того, чтобы, ну, Ну, с ритмом там что-нибудь, да, каким-то там 13-14-х и что-нибудь

0: плане, да, чтобы... Ну, на меня очень большое впечатление произвело вот детское воспоминание. Не детское, а такое юношеское, да? Когда вот замечательный учитель моей музыки, который вообще меня в это во все вовлек, Генрих Петрович Курдюмов, когда я ходил в оркестр, он... Ну, я ему говорю, давайте... Это был, вот, наверное, 87-й, 1989-й годы, то есть еще Советский Союз. Вот. И я ему говорю, а может быть нам какой-нибудь там джаз-бэнд создать? И он, вот, как сказать, я думал, он скажет нет. А он сказал, давайте, конечно. И он выбил у организации вот эту всю аппаратуру, то есть бас-гитару, там барабаны. И вот то, что вообще для всего этого нужно. Такой человек, который заинтересован вообще в развитии творческого вот этого у детей. Нам было по 15 тогда, 17 лет, наверное, на тот момент. И вот этот человек, он сделал одну вещь, которая вообще сыграла такой, наверное, в моем понимании музыки, как сказать, фундаментальную роль. Он взял вот все 12 вот этих полутонов. То есть 7 нот и вот эти 5 этих черных клавиш.
1: Один еще два пальца.
0: Да. Он просто вот так взял и зажал вот эти все ноты. И они звучали как, ну просто какофония. Он говорит, послушай. Да, звучат. И потом он взял те же самые ноты через определенный интервал. То есть через там 2-3 клавиши. Я в этом ничего не понимаю, вот честно скажу. Я нот вообще не знаю.
1: Мы сказали, школу не заканчивали, мы, да.
0: Мы ничего не кончали. И он их зажал, те же самые ноты, через какой-то определенный интервал, и они зазвучали. И они зазвучали настолько, что... И я понял, что это магия, что вот с этим можно работать. И как бы и в этом вообще вся моя жизнь. И вот мы пытаемся как-то свои вот эти вот композиции, то, с чем мы работаем, ну, не просто там какие-то трезвучие банальные, или там двузвучие, тем более какие-то рифы, а как-то пытаемся впихнуть что-нибудь такое вот заковыристое, чтобы вот прям эх. И чтобы вот как-то мы, ну, не знаю, вот как-то был вопрос, да, в начале, на кого вы ориентируетесь там в плане текстов, в плане там музыки. Ну, не знаю. Ну, есть, конечно, вот каждый человек что-то слушает, что-то из этого воспринимает. Я слушал, ну, много коллектив, я не знаю, я не могу никого определенно из этого выделить. Ну, больше всего я слушаю, конечно, вот русский рок. Русский рок мне по большому счету не нравится, вот что вообще происходит.
1: Сейчас.
0: Тем более на данный момент, да. А может быть, это связано с тем, что, как сказать, я вот на том захряс, когда это воспринимал. Это было вот 90-е годы, наверное, да, там начало 2000-х. А может быть, это связано с чем-то другим, что действительно настолько это все осело в нашей стране. Вот. Ну, что сказать. Слушаю я вот что. Pink Floyd я слушаю. Слушаю я Бориса Борисовича Гребенщикова из наших. Слушаю я Аукцион.
1: Радиохэд.
0: Радиохэд я слушаю, да. Очень интересно, ребята. Ну, мне просто интересно их, как сказать. Вот что в Радиохэд мне интересно, это интересно то, что они никого не смотрят, ни на кого не смотрят и ищут что-то свое. Вот мы пытаемся то же самое что-то сделать. Вот, может быть, не очень хорошо получается, может быть, это связано с тем, что нет технических возможностей, может, это связано с тем, что... Может, еще с чем-то связано, я не знаю, но... Мы пытаемся.
1: Ну, вот,
0: и самое главное, что нам это очень нравится. Нам это
1: ну, еще про безвыходную ситуацию, например, я хотела сказать, что это вот вчера я написала, что это вот вчера было слышно одиночное творчество. Вот безвыходная ситуация — это одиночное творчество. Пока еще «Ласт Колумбы» не были созданы. Вот Вова один ее практически сотворил. Даже я, конечно, там участвовала, вы услышите козу, если что. Вот. Ну, одиночное творчество тоже будет слышно. Вот, и это вот...
2: Так в итоге мы какую песню будем слушать-то? «Милая, прости» или «Без...»?
1: Давайте «Милая, прости», но если у нас есть, будет еще место для безвыходной ситуации.
2: Уже не будет, мы же предлагаем выбрать последний трек, чтобы сказать слушателям «Аривидерчи».
1: Ну, давайте.
0: Нет, слушайте, я тогда не знаю. А давай, Захар, пусть Бог решит.
2: Бог уже решал за вас в начале эфира, он отключал вам ноутбук.
0: По-своему, пусть он сам определит для себя.
1: Милый, прости, по-моему, короче.
0: Подожди, не надо.
1: Ну ладно, может, безвыходная ситуация, мне кажется, так разрекламировали. Давайте ее.
0: Слушайте, а «Милый, прости» тоже очень хороший трек, мне очень нравится.
1: Это будет бонус. Ну, все желающие могут ее послушать, если что. По-моему, она есть.
2: Ну, давайте мы тогда сделаем так. Мы сейчас ставим безвыходную, раз мы ее так разрекламировали. Хорошо. Потом скажем всем до свидания и завершим эфир «Милая, прости», и после нее уже выйдет в эфир другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Вот, итак, безвыходная или безысходная, как правильно?
0: Безвыходная.
2: Безвыходная ситуация. Ласта, Коломбо, поехали. Ставим, слушаем.
1: Пока.
0: Всем пока.

0: Ну что, друзья, продолжаем мы программу «Без воды», точнее, завершаем программу «Без воды» на наших зеленых системах 22.30. В гостях у нас «Ласты Колумба». Ну, наверное, можно сказать, уже был коллектив, поскольку сейчас мы будем уже прощаться. Завтра этот эфир уже будет на просторах эфирного чата Зухера, где вы сможете себе его либо скачать, и на неформатном радио в том числе скачать и добавить себе в плейлист, желающие его еще раз послушать. А сейчас, ребята, ну скажите что-нибудь на добром слове нашим слушателям, после чего мы поставим ту самую песенку, которую хотели услышать наши радиослушатели крайней, и будем заканчивать.
1: Ну что, можно сказать, я не знаю, после этого...
2: Что-нибудь злое.
3: Не, мы не умеем мы злое.
1: Не, мы, конечно, можем, но не в эфире.
3: Не сейчас.
1: Да.
3: Спасибо всем, кто был с нами. Вообще, очень рада, что так все, что вы нас пригласили в эту программу. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо, кто к нам еще придаст добавиться в группу. Вот, и будет следить за нашим творчеством. Тем, кому нравится. Всем спасибо. Вот.
1: Да, а особенно спасибо тем, кто не добавится к нам в группу, но все равно будет следить за нашим творчеством. И спасибо большое всем организаторам, вообще всем, кто за этим всем следил, потому что нам некогда было следить. Мы вот уже четвертую бутылку откупорили. Вот. Так что, друзья, я скажу просто, будьте счастливы, и все будет.
0: Все, вот на этом замечательном добром слове мы подводим итог программы «Без воды». С нами была группа «Ласты Колумба». А следующими гостями нашей программы, кто будет, мы уже скажем чуть позже. Я вам желаю хорошего наступления, наконец-то, настоящего лета. И самое главное, побольше творческих подъемов. Я говорю пока.
2: Всем до свидания. Сейчас у нас зазвучит песня «Милая, прости», после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо. Услышимся со мной теперь услышимся в среду, в следующую, в программе 5+1. Вот. Ну а следующий четверг, очередная «Без воды». Не пропускайте. Всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных островов чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллион Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay», а остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе, и народ понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года «Poster Show».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет формата.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы это уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

Кавер на русском языке известного немецкого коллектива Бонни М это был. Русский текст не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну, знаете, под одуван. И это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду, да на кого вы хотите быть похожи? Людмила отвечала: на борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис. И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступило предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения расширения репертуара и переход с совковых на фирменные песни. И никогда не жалела

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

за чертой твоих хочу льет рекой. На все мои не отбьешь слезой соленой.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Нежные души, более на.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

Группа записала 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертах народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. Рамштайн судились с апокалиптикой. Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Видишь, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и пошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

0: Екатеринбург, транзит, прием, прием, Екатеринбург, транзит, прием, прием.
1: Сон 305, слышу вас, на отлично, передавайте информацию.
0: 305-й, передаю информацию с 9100 метров. Заправляться не будем, не будем.
1: Максимально взлетный вес на перелет.
0: Диктую минимальный взлетный вес. 54,6, как приняли, прием.

0: Радио.
1: Сон 305, слышу вас.
2: Золотая коллекция неформатного радио.
3: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
4: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

за полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем. Мне приснилось, что в тот вечер были мы с тобой вдвоем. Мимолетно пролетели все запачканные дни.

возвращаться в дни, потерянные мной. Я метался, ждал и клялся бесподобной той одной. Но нетронутые свечи, словно уголь без огня, я остался в зимний вечер, в поздний

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

просто нечто. Время, что провел с тобой. Почему же в этот вечер счастье отдавало болью? Почему сдувает вены? Почему играют скулы? Потому что я твой пленный. Твой прощальный взгляд из кубы.

Поцелуи в минус, холод режет губы, ветер от всех скрыл нас, снежный плед укутал, чувство между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: thing I love it.
1: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
2: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

За чертой твои хочу льют рекой, на все мои не отбьешь слезой соленой.

слез, усталую вену пробила игла. Я превратилась в метаморфозы жизни.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущая звезда воровал деньги в общественном транспорте. Карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кине

И через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте. Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрема, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали «Хитяру», «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне, возникла ты средь бела дня, и понял я.

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя, и в

1973 году Валерию Ободзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение. Запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение. Просто понял, что достиг потолка. Или мне нужно было бросать, уходить торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Ободзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 97 года. На отпевании священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго, в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва, песня называется «Причина причин», поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

За чертой твои хочу льет рекой, на все мои не отбьешь слезой соленой. И капризы диктуешь своим.